оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые.

Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.лв. Битте.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijā Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
0: Андрей Фан.
6: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
6: Наташа Горбачева.
7: Утреннее интерактивное монинг-шоу на Топ-радио.
8: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
9: Случилось, ты начал орать, я тоже, просто чтобы поддержать. О, что происходит у нас?
10: Ну, посмотри на календарь.
9: Да.
10: Все, посмотрели. Убрали да. взгляд. Вернули взгляд. Убрали взгляд. Вернули взгляд на календарь.
9: Я не буду заниматься йогой.
10: Ребята, ну пятница, ну долгожданная, пятидневная рабочая неделя. Куда нам они?
9: Почему? Ну, измотали они нас. Потрепали наше тело, потрепали нашу душу.
10: Давайте последний рывок делаем вместе. Вместе Топ-радио, вместе, вместе. А мы, утреннее шоу, как обычно. Обычно, то есть здесь, на этом месте, на 3 часа.
9: Так,
10: а дальше
9: так.
10: Вы сами. Ну ладно, не сами. Значит, дальше наши коллеги все подключаются. В любом случае, вас будет сопровождать музыка. Музыка от Топ-радио. Хит номер один у нас далее впереди. Это прекрасный трек «Лока-Лока».
9: «Лока-Лока».
10: «Лока-Лока», да. Когда-то мы знали «Лока-Лока» по Шакире. Сейчас же это эти ребятки пока что рвут наш топ-20. Но может все измениться сегодня вечером в 19.00, когда Сергей Литвинов представит результаты этого голосования.
9: А будем ждать.
10: А пока всем классного солнечного утра, друзья. Поехали.

0: слушать, настроение такое, какой-то вот старенький трек послушать, в трендовый сейчас вируситься, а я забыл название, кто подскажет.
1: Что-то опять перепели.
0: Из описаний пока что все. Но я найду, у нас не есть. Где-то валялся, где-то лежал. Но я не, название не помню. Чока, да что по трендам, Натаха? Следи за трендами.
1: Нет, я только вот это, что там под шафе. Я про песню. Это, не то, что я сейчас
0: это не
1: шафе.
0: Тот тренд.
1: Ну а что там тоже?
0: Ну, вот пятничный, это, вот согласен.
1: И новинка. Чем тебе не новинка? Мод бомбанул.
0: Бомбанул, согласен.
1: Я думаю, что он топ-20 залетит со скоростью света.
0: А интересно, влияет ли каким-то образом то, что...
1: Поймает.
0: Угу. Влияет ли как-то, что она поет под шафе? Ну, шаде, а она всех поет под шафе.
1: Да, конечно.
0: Она танцует под шафе.
1: Да?

0: Ладно, если не найду, будем ее слушать.
1: Да, что, это неплохо вообще. Многие наши слушатели уже сказали, все, это же в моем плейлисте, на репите.
0: Именно так сказали.
1: А почему мы так вот упиваемся новыми песнями? Вот что у нас за музыкальная жадность? Все, на репите, сутками, а под только фон надоело.
0: Ну, что, чем
1: делать? Переслушал.
0: Так всегда, ну, что-то... Я не знаю, тут два варианта.
1: Человек либо
0: мы
1: не может сам себе дозировать.
0: Упиваемся какими-то хорошими, добрыми, mm-hmm. старенькими песнями.
1: Да.
0: Либо мы... А вы сообщение нам прислали. Ну, спасибо, конечно, да. А давай тут, ну, типа, рулетка, да, будет, не будет. Вдруг прилично, неприлично. Включаем mm-hmm. аудиосообщение, не слушай.
1: Ой, я не знаю.
0: Я бы несколько не рисковал.
1: Ну, давай так, по твою ответственность.
0: Нет.
1: Если что, пусть увольняет
0: тебя. Напиши в двух строках, как у тебя настроение, все ли в порядке? Или сейчас, да что это мы строили? И запикивать надо, автозапикиватель. Ты сейчас отключен.
1: Ага.
0: В этом случае. Ладно, что ж, давай про Евровидение быстренько. Атвара не прошла, к сожалению.
1: Из-за этого еле-еле вообще, еле-еле открыла глаз.
0: Да.
1: Второй у меня по-прежнему закрыт.
0: Ну, как она спела красиво.
1: Было неплохо.
0: Очень
1: да, выбрала, неплохо. Выбрала наша представительница музыкальную композицию на латышском языке, что очень...
0: Ну, многие так поступили. Я имею в виду, что не на латышском, а на своих языках пели.
1: Да, такой, на свои собственные языки. Ну, выступление очень... такое красивое.
0: Очень красиво, мне понравилось, она классно спела, и прям такие ноты, и все это. Но мне не хватает это для нашего зрителя, да не нашего, точнее, нашего зрителя.
1: Для европейского зрителя. Ну, а чего не хватило, вот так тебе кажется?
0: Ну, да, какой-то перформанс еще больше. Я не знаю, я был в восторге, когда стекла посыпались там, все это было очень красиво, очень круто, и тень танцевала отдельно от нее, это тоже как-то же сделали.
1: Ну, да, но это же ты понимаешь, что там, ну, это тень, это изображение ее маленькой.
0: Да. И она
1: что
0: там.
1: Внутри
0: такая...
1: нас еще девочка та, вот, идея которая свои мечты.
0: Перепередали,
1: планы.
0: Да, но, к сожалению, не то. Ну, не хватит, точнее, не то. Было классно, но не хватило нашим европейским зрителям, чтобы ну, как-то оценить это.
1: А кто знает, может быть, жюри не сильно оценили. Может тоже, быть. Может быть, таких результатов, к сожалению, нам неизвестно. Ну, только вот гала-результат, что в финал Латвия не проходит. Но в любом случае это хороший опыт.
0: Ну и какие-то выводы сделать опять, еще раз отправить Донса, например.
1: Да.
0: Только покрасьте его в серебряный цвет.
1: Или в конце концов все-таки Риву отправьте, пожалуйста, когда-нибудь уже. А вдруг вот оно наше первое место.
0: А ты видела заявку от Литвы, да? В принципе, как будто это Донс просто покрасил себя в серебряную краску и поехал от Литвы выступать.
1: Нет.
0: Ну, там парень весь в серебряном такой.
1: А, да, конечно, все, я тебя поняла.
0: Полностью, да. Так что, если кому-то интересно, возможно, Донс таким образом.
1: Ну, а что, какое общее настроение у тебя после Евровидения? Что ты скажешь в этом году?
0: Есть предположение, что в следующем году оно будет в Хельсинки, вот и все.
1: А, то есть такие у тебя все-таки.
0: Потому что, да, финская песня очень классная. А что ж, ну, о чем мы говорим? Давайте. Евровижн.
1: И какую песню ты бы хотел послушать?
0: Ну, финскую давай послушаем, наверное. 26, Финланд.
1: Угу.
0: Это мой прогноз. Если у кого-то есть другой, Линда Лампениус, будем ее изучать ее имя. И
1: уже Пит подготавливаться.
0: Парконен с песней Ликин Хейтен. Ну, я, вот это мое личное мнение, что вот они как бы с выступления одной из самых сильных. Что поют, непонятно. На скрипке награждают живую.

0: Ну что? Видишь, как все кричат? Всем нравится, потому что...
1: Да, начал дежурить спрашивать. Говорит, небось, бородатая женщина поет.
0: Не-не-не, это красивая вообще девушка и симпатичный парень.
1: 56 лет, по-моему.
0: Ничего, ни одной бороды. Ну, ни у него, ни у нее,
1: а ему там 30 с чем-то.
0: Да, да, такие ребят. Короче, есть и другие, но мне почему-то
1: кстати,
0: кажется...
1: Кстати, бородатых женщин, бородатых детей и...
0: Да, старых детей,
1: да, старых детей,
0: женщин.
1: Лысых мужчин.
0: И,
1: все
0: да.
1: очень как-то в этом году
0: сдержано.
1: Спокойно. Я бы не сказала, что есть какой-то трэш прям, что хочется убрать детей от экранов или самим закрыть глаза. Нет, все вообще так. Даже да, слишком, даже честно, кажется, как будто бы Евровидение теряет свою вот эту бородатую изюминку.
0: Да, у кого есть другие прогнозы на Евровидение, кто смотрел, можете поделиться своими. Пока что у нас, ну, мой личный прогноз такой, если в понедельник... мы выясним, что именно он стал победителем. Я не знаю, что я выиграю, но, угу. допустим, это соревнование, которое я, в котором я хотел бы победить.
1: А давай ты тогда опять начнешь похудательный челлендж. Один.
0: В одно лицо уже в этот раз, да, который... Этот грустный...
1: Который наета.
0: Когда наета, когда никто не хочет.

0: готовы?
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90 20 39 99. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 15 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Днем местами с прояснениями и без осадков в столице. Днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха при 17 плюс 20 градусов. Ветер слабый, восточный, юго-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: amigos.
1: О, не бывали мы там и не стоит. Сейчас власти острова Бали ведут серьезную борьбу против сказочного, как раз таки. Да, они ужесточили борьбу с блогерами и удаленщиками.
0: Потому что удаленщики заполонили Бали?
1: Да.
0: Так сказать, заполонили Бали?
1: Ну, видимо, да, они немножечко заколебали, да. И поэтому с мая этого года в Индонезии ввели такой режим, называется нулевой толерантности. Ага. А именно к иностранцам, которые работают на острове, по туристической визе, не оформляют эти рабочие визы. Теперь за любое использование ноутбука в общественных местах, может быть, это все расценено, как будто бы ты удаленчик, да, и незаконно, как незаконная трудовая деятельность. А ты потом заберут у тебя компьютер, а ты потом пойди, все объясняй.
0: Но...
1: А там с объяснениями не так просто, как тебе кажется.
0: Профессии хипстер еще не придумали, да?
1: Ну, почему? Хипстер это, в принципе...
0: Ну,
1: человек, который
0: жизни,
1: ничего
0: да.
1: не делает. Он
0: ну да, но сидит за компьютером на вайбе.
1: Стильный бомж, который делает вид, что работает. А здесь...
0: Стильный бомж с ноутбуком.
1: Да. Ну что попало под запрет? Давай, удаленная работа, сотрудничество с брендами и спонсируемый контент, преподавание и тренировки.
0: Коучинг!
1: Оплачиваемые фотосессии и выступления.
0: Да.
1: И даже неоплачиваемое волонтерство тоже запрещено. Видимо, запрещено это снимать, из этого делать контент и что-то получать.
0: Прям все ввели, прям есть такая,
1: да, сейчас
0: блогерская полиция.
1: Сотрудники, да, иммиграционной службы теперь активно патрулируют. Не как ты думаешь, какие-то подвалы? Нет, кафе, коворкинги и другие общественные места.
0: Пляжи.
1: Угу.
0: Поэтому... Дискотеки и ночные клубы. Не дай бог, ты
1: нет, ну сейчас предупреждают всех туристов, что представители иммиграционной службы имеют право потребовать показать ноутбук или смартфон для проверки, а также открывать различные вкладки браузера. Я не знаю, что они там увидят. Ой-ой-ой-ой.
0: Но...
1: Готовы ли они? Прошли ли они перед этим какую-нибудь есть ли у них какие-то службы психической поддержки, да, кого не смогут посетить. Я такое вкладки видел там.
0: Слушай, а почему, в чем-то проблема-то основная?
1: Что эти все люди работают, но при этом у них туристические визы, которые бесплатны, где они могут не оформляться. А если ты

0: труд, ну, нормальную трудовую визу.
1: Налог,
0: да,
1: короче,
0: конечно. Ты за это заплатишь острову.
1: Ну, черт.
0: Да. Они говорят, ну, вы уже обалдели, здесь все работаете, живете. Мы-то планировали, что вы приедете как туристы, потратите у нас деньги и уедете.
1: А
0: вы приезжаете, да, ничего не тратите.
1: Ну, Наташка, еще один наш план накрылся тазом медным, да?
0: Да, видишь? Мы не успели на
1: мы
0: Бали.
1: Забыли, мы не успели вот этот вот прямой эфир из Бали,
0: нас
1: когда
0: опять?
1: Вы все... Никакой зависти, мы на Бали, а мы... Прогноз погоды!
0: Все, теперь вот не такой. Надо. Да. Теперь это там неинтересно.
1: Ладно,
0: чего там опять? Штрафы, штрафы, штрафы. Это я и в Латвии получаю.
1: Остаемся здесь тогда.

0: через 3 минуты мы ее услышим.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: К 3 дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40%.

0: Авизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksīma. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksīma. Lai nekā net

0: что? Потому
1: что мы вообще уже обленились, уже слова просто уже такие, не буду договаривать.
0: От Коста, от Лакоста я бы не удивился, там у него странники, посмотри, любое интервью там очень-очень может быть все неоднозначно. Ладно, что ж, новость важная, и хорошо, что есть люди, которые следят за уровнем цен на рынке труда, на рынке

0: предоставления каких-то услуг и выяснили, что некоторые изменения в ценах на курсы.
1: Да.
0: А как? Ну, перефразирую, я не знаю.
1: А почему ты говоришь, как будто бы я знаю, что это за курсы?
0: Курсы... сексуального образования, назовем
1: так. Образования.
0: Для женщин, которые исключительно.
1: Да.
0: Где,
1: образовывают женщин,
0: не пускают,
1: а не для женщин.
0: Да.
1: Нет, образовывают не пускают, женщин для мужчин.
0: Но одну часть этого мужчины в качестве, ну, как бы, манекена используют для этих курсов. Короче, посмотрели, что цены на эти услуги, точнее, именно на эти курсы, выросли за год на
1: 30%. А что, хочешь поехать в Дубай работать на курс?
0: Так тебе говорили, да? Базовая программа.
1: Я тут и сижу. А я дорогие, поэтому сижу тут.
0: Базовые программы. Возросли в цене.
1: Базовые? Это что? Это если ты могла нащупать?
0: Да, да.
1: Если ты знаешь, где он находится?
0: Да. А практики... То есть, если говорим про базовые программы, которые на 15% подорожали, то практики так на все 30%.
1: Ну, практики там мужчины не присутствуют.
0: А индивидуальные занятия, оказывается.
1: Индивидуальные, пожалуйста, да.
0: Еще дороже, Натали. Так что надо было брать, как говорится, пока горячо.
1: Быка за рога, когда тебе... Это было помоложе, да?
0: Там, где учат брать. Да. А то все.
1: И что теперь? Цены. И как теперь будут брать?
0: Соответственно, цены...
1: Без курсов-то?
0: Нет, так...
1: Не справятся?
0: Ну, мы же знаем же, когда поднимаются цены на одно,
1: какие
0: растут цены на другое.
1: Какие курсы? Идите разговаривать со старшими сестрами, они вас всему образованию научат.
0: Когда растут цены на одно, растут цены на другое. Соответственно, мы ждем... повышение стоимости на различные...
1: Курсы.
0: Ну, на какие? Ну, не на курсы. Курсы уже все повысили. Значит, да. Ждем цены, во-первых, в сфере предоставления этих услуг уже непосредственно этими...
1: Все, жена будет просить на карточку скидывать больше.
0: Обученными дамами. А также наверняка еще какие-то будут... Типа,
1: последствия.
0: Там,
1: страшные последствия.
0: Вот так вот инфляция работает.
1: Да.
0: Нас всего касается.
1: Кошмар, конечно.
0: Одно за другое.
1: Кошмар.

0: организован объезд. Водители просим соблюдать сигналы светофоров и скоростные режимы. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-30-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts.

0: Вася Следо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: А что вы услышите? Вы услышите, что сегодня пятница?
5: Что да? Сегодня пятница. Международный день семьи.
4: Что сегодня пятница?
5: Что сегодня начало купального сезона.
4: Сегодня пятница.
5: Сегодня чемпионат мира по хоккею стартует.
4: Сегодня пятница.
5: Сегодня много чего происходит, Наталья, кроме пятницы.
4: Сегодня важнее пятница.
5: Понятненько.
4: Все остальное.

0: Интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Ну что, Андрей, расскажу тебе историю. Это, в принципе, начало новой рубрики, которая называется «Это точно могли бы быть мы».
2: У меня есть...
1: И это не в том контексте, как ты предположил.
2: У меня есть силы влияния и право не слышать эту историю.
1: Ни в коем случае.
2: Понял.
1: История ведущих из Аргентины. Работают они в Аргентине на радиостанции Vortex.
2: Неплохо.
1: Да. Пригласили

0: Ну, практика, когда в эфир ты приглашаешь гостей, ну, как известно, это не самый уникальный формат.
1: Ничего себе.
0: Ребята долго думали, кого бы пригласить к себе в студию, пригласили в итоге, и вдвоем восседали за микрофонами, сидел гость, и ребята сразу же задают первый вопрос.
1: Так.
0: А именно, они представили гостя как исследователя НЛО Мариано Коэна и спросили, где же он учился на уфолога. И в этот момент тишина, на что мужчина, гость, говорит: «Я уролог, не уфолог». Слова похожи, но это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Короче, ребята искали уфолога, и к ним в студию пришел уролог. Вот. До этого, видимо, не была проведена беседа с гостем. Они такие: «Давай, запускай уфолога».
1: Ну, ошиблись, потому что
0: опечатка вышла.
1: Знаешь, у них наверняка есть какой-то общий чат. Кто-то опечатался, говорит: «Вам нужен уролог?» И вообще уфолог. Уфолог, давай.
0: Вау, специалист по НЛО. Конечно, давай к нам сюда в студию. Но я уверена, конечно, что разные предметы как раз-таки видел другой врач.
1: Неопознанные.
0: Мог про это тоже рассказать. Нет, ну, конечно, они пошли уже в сторону потом мужского здоровья и прочих разнообразных вещей.
1: Потому что они профессионалы.
0: Профессионалы? Ну, а что
1: мы
0: теперь делать?
1: Раз так делали.
0: Ну, хорошо,
1: пригласим,
0: да, но не уфолог.
1: Кого?
0: Кто ты? Уролог? Уролог? Ну, давай. А покажи.
1: А что умеешь? Давай на мне покажи.
0: Да, как раз запись у нас сейчас вообще тут ринда, везде ринда, знаете ли.
1: Бесплатный сеанс. Раз специалист, уже есть заказчик.
0: Ну, Андрей, это потрясающая идея. Осмотра уролога в прямом эфире еще не было.
1: Ну, Наташка, давай. Мы же по траекториям уже...
0: Катимся настолько быстро вниз, что не успеваем это осознать.
1: Давай пригласим астрофизика, который рассчитает тебе траекторию полета трусов. Вот, по вчерашнему вопросу.
0: Можно, это мы обязательно обсудим, потому что очень занимает это мою голову, да, в последнее время. Ну, у меня есть еще время.
1: А займет голову или не нравится?
0: Да, месяцев. Ну, будет непросто, я представляла. Короче, к чему? Я к тому, что на рабочем месте, да, ребят, туда не перепутали? Ну, и так получилось. Но вообще же в жизни так бывает.
1: В жизни
0: когда мы чуть-чуть
1: так
0: перепутываем.
1: Бывает.
0: Да. А, например, место встречи, день встречи и какие-то еще любые другие истории,
1: Короче, последний казус. Давай так, в легкой форме.
0: Ну, я перепутал, но перепутал.
1: Перепутала я. Ну, WhatsApp 25 на 037. Расскажи свою историю.

0: А что же поймем мы из следующей песни, например, такой. I had a dream. Ночью снился мне сон. Но сейчас утро, пятница, но впереди выходные. Рехаб и Изи Биза скоро на топ-радио. А также Дэвид Гетта, Хайпатон, Walked Away. Восьмая строчка нашей топ-20. Через 3 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.лв. Битте.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Типс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Типс АБЦ.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
5: Я Варты!
6: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
7: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patīk. Tiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Ну вот это вот. Доброе утро. Спасибо Андрею. Посмотрела клип «Лока-Лока». Песня-то хорошая. А сейчас как голосовать за нее?
1: Что там с клипом случилось?
0: Ну, «Лока» с испанского переводится как «сумасшедший».
1: Какой-то
0: crazy клип. Crazy. Ну, там crazy, да. Есть такой нюансик. И поэтому... Кто написал нам? Леночка, поэтому мы радио. Так что голосуй смело. Мы этого безобразия всего не видим. Я тебе скажу, я уже не помню. Я помню, что они там очень странно выглядящие ребята, но... Лока. А кто это был? Раньер, Зонгвилд и какой-то... Как их звали-то? Надо посмотреть.
1: Ребята из Лока-Лока?
0: Да. Ну, короче, я помню, они там очень страшненькие такие ребятки. Хорошо, давайте новость тогда расскажу.
1: Конечно.
0: Расскажу тебе про японца, который... ну, все знают, что японцы очень не любят, когда в суши заворачиваются все подряд. Ну, я имею в виду, когда...
1: Пусть сюда не приезжают.
0: Да, когда...
1: Говорит, а когда майонезику сверху.
0: Майонезику сверху, когда в соусе купают эту сушину, да, там, и когда их называют сушки. Это уже от меня лично, но абсолютно официальная информация. За то, что называешь сушки, надо вообще просто забирать палочки и отбирать вот тарелку, все, иди ешь свои сушки тогда. Ладно, что ж, он решил приготовить бащерак. Он взял борщ, смешал его с лапшой быстрого приготовления.
1: В Японии есть борщ?
0: Ну, как видим, теперь есть. Ну, как есть? Ну, где-то с пакетика, видимо, знаешь. Он этот...
1: не настоящий.
0: Ну, конечно, да. Борщ...
1: Не как мама готовит.
0: Всемирно известное блюдо, ты что, понимаешь? Ну, конечно, не как мама готовит. А что мы думаешь? Мы тут едим суши, как
1: как японская
0: дядя
1: мама
0: Хасаги готовит? Да. Нет. Короче, борщ, смешанный с лапшой быстрого приготовления, назвал его бущерак.
1: Да.
0: И, говорит, получилось неожиданно вкусно. За что полетели на него проклятия всех любителей борща. Я таковым не являюсь, мне все равно, поэтому я эту новость воспринял очень спокойно. Но, конечно же, это ответ всем тем, кто заворачивает в суши салат оливье, маринованные огурцы, что там еще туда идет, что не должно идти абсолютно в суши.
1: Да, по-моему, вообще все уже, что в наших суши, уже не должно быть, понимаешь?
0: Давай, можем,
1: кстати... Там такие вообще... Ну, а что это за суши с манго? Ты вообще с ума посходили? Суши с курицей.
0: Класс.
1: Ты вообще как?
0: Это очень вкусно. Суши с курицей и омлетом. Очень вкусно.
1: Кошмар. Ну, серьезно.
0: Но это называется вообще-то рис с курицей и омлетом.
1: Да,
0: завернуты в норе. Это не суши, конечно, никакие.
1: И не надо делать это, да, из этого, пожалуйста, суши. Это не суши вообще. Все разделите обратно в тарелку.

0: как было.
1: Короче, можно некоторое негодование сейчас скинуть на WhatsApp 25037, мы это можем тоже быстренько обсудить. Ну, а пока что мы можем бросить еще несколько проклятий в адрес того самого японца, который придумал бущерак. Это тем самым... А что, слушай...
0: Оставь в покое наш борщ, передай ему.
1: Ну да.
0: Ну, передашь? Да.
1: Но были же тоже случаи, когда и в борщ тоже, там, и во всякие... Мы добавляем там в какой-нибудь, я не знаю, то есть в суп, мы добавляем тут вот еще и клёцки. Или у нас борщ с пельменями, здравствуйте, такой сюрприз.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: По радио ситуация на дорогах и пробки в столице. На Карле Олмане Гатва, в сторону Виньбас Гатва, 15-минутная пробка на путепроводе. Начинается прямо с перекрестка улицы Лепаест, проезд которого тоже затруднен. Также 15-минутная пробка и в сторону Вантового моста от Списы по Лелорбасе Калнциема. На Даугагривас перед Булю потеряешь приблизительно 10 минут. И Булю перед тем же перекрестком тоже 10-минутная пробка. Также движение затруднено на Круспилс примерно 15 минут. Минут, гранита в сторону Круспилс, 10 минут на затруднение. На Латгалес перед Южным, там авария произошла, 10-минутная пробка. Сейчас, имейте в виду, на Лубанес от кладбища в сторону Южного, 10-минутная пробка перед Сахарова. Небольшая пробка на Деглова, около 5 минут. Также на Лубанес от Улбраки до Трелинского, до Лубанского кольца, оно называется Лубанским, да, вот этот участок дороги тоже стоит в пробке, но там примерно 5 минут потеряешь. На Бривибас в сторону Воздушного моста 10-минутная пробка, Густав Земгала Гатва в сторону перекрестка с Бривибас также 10 минут. Также небольшая пробка около 5 минут перед Шмерли на Бривибас. Кековская трасса при въезде в Ригу, 20-минутная пробка сегодня, а также 10-минутная пробка в Валдлауче. И Елгавская трасса при въезде в Ригу, около 10 минут потеряешь. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: поговорим про эпичные провалы. Именно вот это вот.
1: Когда кто-то что-то перепутал.
0: Так, доброе утро, пишет наша радиослушательница. Один из моих эпичных провалов. А причем в гости на смотрино родился сыночек и невероятно похож на папу. Я говорю, какой прекрасный малыш, и так невероятно похож на Сережу. А папу мальчика звали Саша. Перепутал, так перепутал.
1: Ну, мы как люди, которые иногда провозим свадьбы, да, какие-то мероприятия, у нас есть золотой такой, ну, негласное правило, но очень важно, не перепутать имя жениха невесты.
0: О, да?
1: Да. Но я прям слышал реальную историю от других ведущих, которые говорили, что всю свадьбу могли как жениха называть другим именем.
0: Он
1: Эрик, он Эдгаром называл. Ну, такого плана, знаешь, типа.
0: Перепутал.
1: Ну, такая, когда это несколько раз. Ну, засело в голове и все.
0: Нормально, зато эта история запомнится всем гостям.
1: Да.
0: Тоже такое уж точно не упустит, не забудет.
1: Слушай, ну, с моей памятью на лица мне человека перепутать вообще вот на раз-два. Я могу подойти, поговорить с кем-нибудь, потом выяснять, что это стыдно, конечно, ужасно, но тем не менее. Да.
0: Ну, ты привык уже к этому чувству стыда, ты уже с ним живешь так ежедневно, поэтому нормально.
1: Конечно, Наташа.
0: Да?
1: Я
0: все.
1: Хожу, стыжусь, я же с тобой работаю.
0: Ну, я говорю.
1: Приходится.
0: С понедельника по пятницу.
1: Да.
0: Только лишь
1: приходится,
0: два дня выходной
1: у тебя. А это ты там с этой сбалмошной работаешь? Я говорю, ну да, стыдно, но работаю. Так, держусь. Вот. Так что ж, перепутать можно много всего.
0: Я могу вообще рассказать, как я вообще перепутала. Это последняя из...
1: последняя история, и ты уходишь домой.
0: Это одна из последних историй, которая со мной произошла, после чего я сказала, ну все, давайте. Так, девочки, удаляйте меня нафиг из чата. Договаривались девочками пойти в театр. Значит, там группу выбирали спектакли, все выбрали. Приобрели билеты, я отправила деньги за билет. Все, назначена дата. Мы там месяц ждали.

0: Идем. И тут получается, что театр приглашает на премьеру. Я иду на премьеру. И прежде чем идти на премьеру, я говорю: девчонки, я говорю, я же сейчас на этот спектакль иду.
1: Да и иди, в общем, ты, вы
0: тогда,
1: девчонки.
0: Да, вы тогда, вы, короче, сейчас как-то решим. Ну вот, да, так получилось, что мы сейчас идем с мужем, все. Они говорят: ну блин, ну как так?
1: Что, нас
0: почему? Да, да, чего? Я говорю: ну так вот уже получилось.
1: Такой я человек.
0: Такая, да, такая ситуация. Угу. А, принимается решение, что мне, мы искали замену для состава, для девчонок. Нашли замену, мне берели обратно деньги. И тут после того, как девочки уже, значит, я сходила сначала на прием, потом девочки сходили. Спектакль. И я им пишу, я говорю: девчонки, ну как вам игра, вот этот вот алкаш вообще супер! Просто
1: естественно,
0: классный,
1: что тебе еще могло понравиться.
0: Да, да, да, да, да, да, вообще играл потрясающе, так реалистично. Говорит: да, какой алкаш? Никакого алкаша не было. Я говорю: в смысле не было алкаша? Я говорю: подождите, ну и напиши имя актера. Я говорю: он вообще супер играет. Они говорят: в этом спектакле этого актера нет. Я говорю: как нет?
1: Да все,
0: и в этот момент они говорят: ты серьезно? То есть ты весь этот кипиш, все это, знаешь, вот это все обсуждение. Короче, в итоге, да, я могла сходить совершенно спокойно на премьеру одного спектакля и с девочками идти, потому что это был совершенно другой спектакль.
1: Мы все же поняли, мы, боже мой, Натаха.
0: Представляешь, что мне сказали мои подруги?
1: Да, да, да. Давай, зачем вот ты это долго рассказывала? Давай сразу, что они тебе сказали. Вот это обсудим. Все эти сообщения в нашем интерактиве, пожалуйста, пускай они перешлют. Мы это...

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: куча жалоб.
1: Я?
0: Да, короче, я поняла такое, что до меня дошло.
1: А что, у меня есть варианты?
0: У тебя нет вариантов. Это, конечно, приятно. Ты являешься заложником моих мыслей. Это, конечно, худшее, что могло с тобой в этой жизни произойти,
1: ладно,
0: но...
1: Давай, не преувеличивай. Прям заложник мыслей. Да.
0: Итак, я поняла... Ну, давай. Короче...
1: Не, это уже хорошо осознать, что ты что-то поняла, да, в этой жизни. Короче, давайте по этому факту порадуемся.
0: Со мной многие люди перестали общаться.
1: Это я их понимаю.
0: Они перестали общаться. И я в какой-то момент такая...
1: Ты тоже с ними перестала общаться?
0: Нет, я человек настойчивый, так? Как бы со мной не так просто перестать общаться. И я начала доставать. Я говорю, типа, что ты вообще не звонишь? Что такое вообще? Что произошло? Почему ты не звонишь? Почему ты мне не звонишь? Да, вот так, да, именно. А потом ты представляешь, что мне сказали?
1: Поэтому.
0: Да.

0: мне говорит, а что мне тебе жить? Я вот радио слушаю с утра. Я все знаю, как у тебя там дела, все нормально, все, настроение хорошо, все, поэтому я тебе вообще не звоню.
1: Так потому что
0: из-за моей работы, понимаешь?
1: Да, потому что тебе позвонишь, а ты потом все растрепишь в эфире.
0: Нет, это другой момент. Я все делаю очень завуалированно, так, чтобы просветку мою никто не понял. Понимаешь?
1: Про твою альтер-эго Светку Гуляш?
0: Нет, это воскресная женщина. Появляется все реже и реже. Жизнь становится совсем...
1: Все больше Наташи Горбачева.
0: Это надо... Я надеюсь, что летний сезон внесет свои коррективы. Особенно на концерте, где будет специальная миссия. Ладно, не про это. Короче, да, Пешишка, это... Ну, а что тебе звонить? Все, да, понятно, что как у тебя дела, что там все твои проблемы, все понятно.
1: Я так все рассказала.
0: Да, и перестали со мной общаться из-за работы. Неприятно. Надо мне больше скрытничать. И, кстати, не все, что я здесь рассказываю, это правда. Здесь все-таки есть элемент шоу.
1: Да поздняк уже, Наташа.
0: Понимаете вы?
1: Ты уже все выдала базу, тебе уже все выкупили. Ты тоже не отмажешься. Все равно уже никто не поверит ничему вообще.
0: Ладно, тогда что, про кризис среднего возраста?
1: Да,
0: давай прямо сейчас, потому что он как бы...
1: Сейчас или никогда?
0: Ну да. Напоминаем, что прям ты, мой уважаемый слушатель, сейчас вступаешь в тот самый кризис среднего возраста, поэтому вообще пришло время выбрать направление, в котором ты больше будешь дальше двигаться, да? Это что у нас? Какие у нас бывают варианты? Значит, у нас бывают варианты пилон.
1: Ну, ты женские перечислила.
0: Ну да, ну почему? Пилон. Мужчинам тоже подойдет.
1: Мужчинам пилон, да.
0: Да. Молодой любовник тоже подойдет,
1: отлично.
0: В принципе, если что.
1: Мы же в Европе.
0: Да, такая вещь, как алкоголизм, тоже ты тоже можешь выбрать этот путь, который вредит твоему здоровью. Также,
1: всегда
0: ну что,
1: выход.
0: Огороды.
1: О, рассада, точно, да.
0: Рассада.
1: Вот тут уже там
0: Эндрю,
1: может...
0: а что еще?
1: Это может коснуться и мужиков
0: ага,
1: тоже.
0: Ага, ну, конечно. Что-то... Ну, такое, как моноколесо, те, кто покупает, тоже. Это как бы и мужчина, и женщина может коснуться.
1: Не, мужиков вещь все проще, там мотоцикл. Да, понятно.
0: Да, это обязательно.
1: Обязательно атрибут. Ну, нет, не обязательно, но такой один из атрибутов. Если не мотоцикл, то что там может быть еще?
0: Ну, смотри, если у девчонок, допустим, мини-юбка и топ без лифчика, такой, знаешь, когда ты уже понимаешь, что вот сейчас, потом уже будет совсем неуместно, а вот сейчас самое то.
1: Баня по выходным с мужиками. Uh-huh. Или этот самый, не сквош, боже мой, как его, падал.
0: Слушай, я это про падал вообще такое. Ты слушай, ты знаешь, что они там? Они там, короче, вообще все мутят.
1: Я знаю, да.
0: А это вообще сплошное...
1: Они мутят уже там все вместе.
0: Какой там падал? Чтобы прикидывать, что тут спорт. Все такие просто нормально, там нормально, мужики,
1: там
0: идем
1: туда. Там уже,
0: да.
1: Там нормально, мужики, идем
0: там
1: туда,
0: никакого,
1: там нормально.
0: Там никакого спорта вообще нету.
1: Как когда так...
0: По 4 раза в неделю шляются.
1: Чего я там в этот падал буду? Что я... Это, раз и ты в белом платье,
0: вот
1: да?
0: Вот какие планы! Вот для чего...

крутейший трек, правда? Еще больше классной музыки. Я газую, когда нет. Но свежий трек от Зиверта, она газует. Мы вместе с ней. Я газую, чтобы было. Тоже стильные треки у Зиверта, да, последний.

0: минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: В магазинах Lidl дни XXL. С 14 мая сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс. Майоли и Балтик.
6: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
6: Метрополы. Видеть и увидеть.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
9: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
10: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу 15 мая в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Днем местами с прояснениями и без осадков в столице. Днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Ветер слабый, восточный, юго-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: смотрю, завершение этого часа, но мы это быстро сделаем, да? И наша рубрика, где вдохновились какой-то музыкальной композицией, чтобы сделать другую очень крутую музыкальную композицию, но...
1: украли, а вдохновились.
0: Да, совершенно верно.
1: На автомате нельзя вместо слова «украли» сказать то, что хочется.
0: Да, речь пройдет про песню. Сейчас посмотрю, сколько у нее наград. Ну, там невероятное количество наград. Я сейчас смотрю на все чарты. Абсолютно во всех странах. С 97 по 98 год она занимала лидирующие позиции во всех билбордах. Билборд Hot 100, она была на 12 месте треком года, да, то есть, ну, 12-я строчка Billboard Top 100, представляешь? Это невероятные результаты. Франция, Германия, Финляндия, да, по всей Европе там Hot 100 песен, она в десятке была, Еврочарт Hot 100. Ну и так далее. Там что-то под миллиард прослушиваний, YouTube-клип, невероятное количество просмотров, даже сейчас... В общем, да, 1,2 миллиарда у нее просмотров и так далее. Ну и самого исполнителя, к сожалению, это единственная песня этого исполнителя, которую я знаю, других я не знаю. Я не скажу ее.
1: Второй раз стрельнуть не получилось, да?
0: Я не скажу ее название, я скажу название композиции другого композитора, называется «The Last Time». И эту композицию, она была написана, я тебе даже, в каком году... Ну, короче, задолго до. Это я точно могу предположить. А какой точно год? 66-й, может быть.
1: 66-й. Оригинал был выпущен в 66-м.
0: Был такой чувак. Называется он Эндрю Олдхэм Оркестра. Это его проект. Видимо, сам его зовут Эндрю Олдхэм. И дело в том, что он записал оркестровую альбом с такой оркестровой музыкой. Но он был еще и продюсером, одним из продюсеров The Rolling Stones.
1: Статус.
0: К созданию этого альбома, принимали участие, соответственно, и музыканты группы The Rolling Stones. И одна песня, которая называется The Last Time, его звучит...
1: То есть ты сейчас будешь оригинал?
0: Вот так.
1: 66-го?
0: Да. Ну, кто напишет название? На WhatsApp 25 на 37. Потому что дальше сейчас будет все понятно. Готово?

0: так.
1: Назовем это так, да. И звучит она, конечно, очень круто.
0: Просто обалдели.
1: Там чувак в клипе идет по улице, это было что-то невероятное.
0: Да? А у меня ассоциируется с различными рекламными роликами.
1: Это так, абсолютно. А также это саундтрек к фильму «Cruel Intentions».
0: Да.
1: Помнишь такой фильм? Очень крутой. Он идет по улице, расталкивает всех, на него люди оборачиваются. Это был классный клип, очень снятый одним кадром, и песня была мега-хитом.

0: Утреннее шоу.
1: Утреннее интерактивное Morning Show.
0: На Топ Радио.
1: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
2: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну, доброе утро, доброе утро, доброе утро. И доброе пятничное утро, и доброе майское утро. Как хотите, любое утро доброе, потому что впереди выходные.
4: Пятница!
3: Да.
4: А в понедельник какое будет утро? В понедельник ты будешь другую песню петь?
3: Нет.
4: Совершенно. Точно как будто бы отдохнули, и хватит. Уже все соскучились по работе. Вот такую всю ерунду будешь рассказывать.
3: Буду.
4: Будешь пытаться убедить себя и людей, что нужно радоваться этой жизни.
3: А ты будешь, выходные прошли.
4: Ненавижу понедельники.
3: Я не выспалась опять, а кто тебе мешал?
4: Я сегодня тоже не выспалась, если тебя это интересует.
3: Да.
4: Но тебя вряд ли это интересует.
3: Мне часы написали 81%. Говорят, ты спал на 81%.
4: Ну какой ты молодец, ты до сих пор спишь в этих часах.
3: 19%. Но да, какой сломался ремешок. Не могу снять.
4: Понятно, круто. Я купила все эти дорогущие часы.
3: Понятно.
4: Да, сколько я там
3: может, даже не рассказывать
4: поспала.
3: Правильное слово, подобрала.
4: Сколько?
3: Да, ну, да,
4: месяц?
3: Так.
4: Вот теперь они у меня там лежат, и я даже для тренировок не использую.
3: Ну
4: это как бы в горы пойду, там акклиматизацию буду смотреть. Это поэтому нужно было покупать такие дорогие.
3: Ну да, да. Оправдано, практически.
4: Да. Мы умеем сами себя оправдать. Это, конечно, навык, который мы практикуем годами.
3: А также совершать разумные покупки, да, и вообще в целом.
4: Это вообще не про меня, но делаю вид, что да.
3: Друзья, всем еще раз отличного дня. Удачи на дорогах. Дорожную информацию мы тоже собираем. Если есть чем поделиться с автодорог нашей страны, обязательно рассказывай наш WhatsApp. Для общения 25037, как всегда, его цифры. Много музыки впереди. И хитмейкер Дэвид Гетта. Вместе с ним Седрик Жервё и трек, который называется A Better World. Далее на Топ-Радио.

0: также новинка от Инны, называется Dream Out Loud, такой tropical vibe. Все это через 3 минуты на Топ-радио.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобрава Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
4: Автостопом.
5: Включи среду на полную мощность.
6: Jā, pārti!
7: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
8: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
10: Magazīni Lats представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 €. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
11: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция ЗИП-ЗИП-ЗИП. Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты Провизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
12: Готов отрываться? Взрывайся! Качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: что никто не поет эту песню, как она танцует под Шаде. Все говорят, она танцует под Шафе. Танцует.
1: Да потому что, ну... Под Шафе.
0: Потому что пятница, друзья. Как иначе, да.
1: Все, но... любые шафы вредят вашему здоровью.
0: Это да. Будем напоминать на всякий случай.
1: Так, есть у меня серьезная важная новость. Ситуация произошла в Эстонии.
0: Ого!
1: И здесь, да, здесь замешана политика.
0: Далеко ли до Таллина?
1: Политика.

0: Политическая
1: главным,
0: минутка, да?
1: Да, главным героем этой истории выступает политик, которого зовут Пэтэс Эрниц.
0: Почти.
1: Да. Но. Да. На днях представители определенной партии ночью...
0: Мы плохо разбираемся.
1: Ночью, я даже не буду называть поэтому название. Для
0: темной, темной ночью, давай так.
1: Темной, темной ночью по светло-светлой Эстонии. И ему пришлось остановить машину, потому что поэт просто испытал чувство паники вообще какого-то.
0: А я думал, чувство вины за всю свою политическую деятельность.
1: Не знаем. Тут знаешь, так. Я думаю, что эти чувства чужды представителям этой профессии.
0: Совершенно верно.
1: Да, но он понял, что просто, он испытал шок. Я сейчас объясню, почему. Он с ужасом просто, все прям...
0: Ты специально тянешь время, да?
1: С ужасом. Обнаружил, что в самый разгар миграции жаб защитники природы установили на шоссе всего один несчастный знак, на котором изображена лягушка на дороге. Понимаешь? То есть у них миграция, у них важные дела, им нужно размножаться, они прыгают по этой дороге, их давят, их убивают. Там только один знак. И что же тогда решил сделать наш Петер? Он сказал, я буду помогать этим жабам. И
0: поехал в ночной клуб.
1: Он помог перейти жабам. Значит, он спас 241 лягушку.
0: Да.
1: Вот, после чего политик сообщает о том, что у него закончились силы, и он поехал домой.
0: И именно такую историю он рассказал своей жене. Потому что, когда друзья звонили и говорили, ты всю ночь опять с этими жабами возился? Жена говорит, что? Где ты был? Я же по геопозиции видел, что это был ночной клуб. Да какой я? Там просто телефон забыл. На самом деле ехал, тут жабы, дорога. Говорит, по каких жабах шла речь? Об этих. Вот, один знак, видишь? Все. Ну, а полностью оправданно, я считаю, правильно?
1: Ну, да, но человек ночью остановился. Я считаю, сейчас он будет вызывать всех защитников природы на ковер. Он будет показывать свои руки, которые все в этих бородавках. Вы посмотрите, что вы со мной сделали! Я этими бородаточными руками спас 241 лягушку, 241 жабу.
0: Вы еще три знаки поставить не можете.
1: Один знак. Это кто должен был заметить? А, вообще скандал. Нет, ну, хорошо, что такие отважные люди существуют в нашем мире. Браво.
0: Ну, надо, чтобы просто кто-то предложил нормальный отказ.
1: Сколько
0: за производство знаков?
1: Сколько ты лягушек спас?
0: Это тоже важно.
1: Эндрю, ноль.
0: Сколько я лягушек спас?
1: Ноль. Ничего ты в этой жизни хорошего не сделал.
0: Сейчас пытаюсь вспомнить. Не, лягушат они классные. Ну, я как бы спас их... А как считается, что ты их спас? Что надо было сделать?
1: В принципе, если ты не наступил в нужный момент на них, уже хорошо.
0: Я не наступал на жаб.
1: Ну, все.
0: Я спотыкался о разных жаб в своей жизни, но это другая история.

0: Евролом.
1: Радиоситуация на дорогах и пробки столицы. На карте Улмане Гатвая в сторону, видимо, с Гатвиной в путепроводе 15-минутная пробка на данный момент. Также движение затруднено. На Лелербасканцем в сторону Вантового моста примерно 10 минут потеряешь. Также Вантовый мост в сторону центра 5-минутная пробка сейчас. Движение по Круспил займет у тебя около 5 минут. Также на Лубана в сторону Южного моста 5-минутная пробка перед Сахарова. Бриюбас перед в сторону Воздушного моста небольшая пробка перед Густава Земгала. Гатвы около 5 минут, чуть больше 5 минут. Также Густава Земгала Гатвы 10-минутная пробка в сторону Бривибас. Остается пробка в Алдлаучи. Примерно чуть больше 5 минут там потеряешь. А также на Елгавской трассе при въезде в Ригу 5-минутная пробка. Если, это все, что известно мне на данный момент. Но если я что-то упускаю, если у тебя есть какая-то информация, которая требует, или ситуация на дорогах, которая требует нашего внимания, то ты обязательно об этом рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: What?
1: Ладно.
0: Ну, надо рабочиваться. Да.
1: Сейчас, хорошо. Ты думаешь, что так просто?
0: Мы скажем, что сейчас происходит?
1: Слушайте, мы заметили, мы узнали, что у нашего...
0: А, у меня есть, давай. Так, конечно, у нас это... Подожди. Так. Иди сюда.
1: Конечно, я не могу не есть, это правильно.
0: Есть. Шейд. А поднимет трубку вообще?
1: Какой-то билингвальный.
0: Поднимет?
1: Как никогда. Ну, не знаю, будем пробовать, что я знаю, чем он занимается.
0: Как у него здоровье вообще?
1: Ну, так себе.
0: Как и у всех.
1: Ну, так, да. В нашем возрасте...
0: Короче, звоним Антону Герасимову.
1: Антон, привет!
0: Здравствуй, Антон.
2: О, здрасте.
1: Ну, ты чего вообще? Ты куда пропал?
0: Ты узнал нас?
2: Конечно.
0: Это...
2: Как вас...
0: Мошенники тебе звонят. Скажи, пожалуйста.
1: У тебя есть деньги?
2: Смотря сколько. Сколько вам нужно.
1: И что можно считать деньгами, да?
0: Да.
1: Антон, мы знаем, что у тебя день рождения. Сегодня прям? Прям 15-го?
2: Откуда информация?
1: Да, слушай, твои социальные сети тут тренды выставляешь, тут уже вообще со своей одной ногой прыгаешь по просторам интернета. Как ты себя чувствуешь вообще?
2: Вообще прекрасно, потрясающе. Солнышко светит, и вы такие два солнышка мне позвонили.
1: А то мы тебя поздравляем с днем рождения.
0: Антон, только ты учти, что мы в прямом эфире, да? Ты же это, наверное, осознаешь.
2: Конечно. Я и не планировал ругаться матом.
0: Потому что, да, потому что мы обычно звоним, и там другие у нас могут прилететь.
1: Немножко другие беседы. Антон, мы желаем, чтобы все твои начинания продвигались, для того, чтобы вы вообще посещали все больше городов, все больше туров.
0: Шутки про одна нога здесь, другая там будут?
2: У меня сейчас шутка, что у меня одна нога еще в 38, а другая в 39.
1: А выглядишь ты на 20.
0: Да.
1: Потому что мы тебя не видим. 100%. Ну, слушай, мы тебя любим, обнимаем и восхищаемся тем, что вы делаете в Рига Стендап. И всегда ждем тебя в гости. Ну, сегодня все, happy birthday.
0: Забегай.
1: Давай,
0: в гости.
1: Давай, Андрю, аплодисменты хотя бы. Аплодисменты Антону.
0: Ты хотел, давай в happy birthday.
2: Спасибо вам большое.
0: С днем рождения. Антон так часто говорит что там, наверное, какое-то продолжение дальше этой фразы должно быть.
2: Come on, everybody.
0: Все это, да.
1: С праздником, дорогой.
0: Давай, Антошка.

Но спасибо слушателям, которые сразу же отозвались, прислав дорожную информацию, что на Юрмальской в сторону Риги что-то происходит, по всей видимости, там... Или с авария с участием, ну, сбили животное, или что-то случилось. Да, зверь сбитый. Предупреждают нас слушатели. Спасибо за это. Будь

Слушайте внимательно. А также около... около Сахары в Плявниках случилась авария. У нас далее очень много классной музыки, прям хиты, как на подбор. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Трек из топ-20, 13-я строчка, но...

0: Alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

0: Ну, я уж готов дэнсить, честно говоря.
1: Ага! Танцы. Ты выбираешь танцы на пилоне, если да, про кризис среднего возраста.
0: Я не всегда готов дэнсить под Леди Гагу, но под этот трек почему-то хочется.
1: Слушай, ты вообще ее недооцениваешь, она вообще не нравится.
0: Мне она не нравится.
1: Да.
0: Я продолжаю так говорить, но музыка есть музыка, и треки у нее некоторые обалденные.
1: Особенно... И ты не можешь идти против вот этих
0: цифр. Знаешь, почему? А знаешь, я долго думал, что у меня, почему у меня такое неприятное, неприязнь к Леди Гаге.
1: Ну.
0: Я разочаровался в ней. Она мне очень сильно, вот когда Poker Face, Папарацци, вот эти треки, когда были вот ранее ее творчество, когда ее продюсировал Red One, это офигенный продюсер, просто мало кто знает, но он продюсировал еще много, там Селену Гомес продюсировал еще, очень много классной музыки он сделал для вот таких мировых артистов или мировых хитов.

0: И Леди Гага, он весь альбом ей сделал, тогда вот этот Poker Face, это его песня, там uh-huh. было пару, несколько продюсеров, но Poker Face, по-моему, его. Короче, мне очень нравились эти треки. И когда пошло вот, ну, дальше, когда развивалось ее творчество, мне совсем не понравилось. Я сильно разочаровался. И я, короче, все, и все. В общем, я не такого ожидал от исполнителя, который мне нравился когда-то. Но сейчас вот вдруг как будто какой-то ренессанс у Леди Гаги в моих, ну, для меня лично. Может быть, всем остальным сказали наоборот. О, Леди Гага, вот раньше вот это попсовое творчество было фигней какой-то, а вот сейчас она в Джокере такая, она Харли
1: Квинн. Нет, слушай, мне вообще, это мне не понравилось, но подожди,
0: я,
1: как
0: вообще,
1: же
0: ни одного человека,
1: этот
0: понравилось.
1: Фильм называется?
0: Кому-то понравился?
1: «Звезда родилась», где вот в 2018 году. Это просто вот браво. Да? Там я в Леди Гагу просто влюбилась.
0: Я не могу пересилить себя, чтобы это смотреть.
1: Я вообще, причем мне
0: даже
1: совершенно не нравилась ее внешность, но там она просто... Не знаю, я вот пересматривала буквально недавно этот фильм, я уже, наверное, второй либо третий раз. Каждый раз я там реву, каждый раз я влюбляюсь в Леди Гагу.
0: Ну, то, что вот ты сейчас
1: прям...
0: мне так хвалишь ее и этот фильм, как бы я знаю тебя,
1: девчонки, мальчишки, если хотите, посмотрите, она там действительно настоящая актриса. Прям браво.
0: Мне,
1: потому что вот то,
0: даже...
1: что потом было как-то, честно,
0: меня
1: не очень. Даже в Гуччи, где она снималась, мне она не так понравилась. Она играла эту истеричную бабенцию, но...
0: Бабищу.
1: Бабищу, да-да-да, так можно
0: Давай,
1: сказать.
0: Давай, я могу и больше про нее сказать. Я готов ее оскорблять долго.
1: Ты считаешь, что... Так, фан прав на 100% вспомнить лицо Ди Каприо. Какое лицо Ди Каприо?
0: Я не знаю, какое оно.
1: Ну, вспомните лицо Ди Каприо. Это отличное лицо. Его можно вспоминать в любой момент, в любой жизненной ситуации.
0: Что у вас с лицом Ди Каприо? Ну, это, наверное, какой-то мем, да, наш слушатель намекает на какой-то мем.
1: Скорее всего. Присылайте тогда мем, чтобы мы больше понимали, что происходит.
0: Мы еще не на том уровне, чтобы мемы текстовым форматом воспринимать.
1: Ну, скоро уже будет
0: мы
1: так.
0: Мы хотим по старинке, вот, чтобы прям вот мем, все понятно.
1: Вышлите галерею, пожалуйста, смайликов и мемов, чтобы мы выбрали, подобрали подходящий.
0: Непонятно.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу 15 мая в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Днем местами с прояснениями и без осадков в столице. Днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Ветер слабый, восточный, юго-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: или лаунж.
1: Лаунж. Давай поменяем сейчас немножечко. Ну, тем более, что мы... Ну, вроде было сегодня классно такой, позитивный такой... Немножечко...
0: Ты про что, про наш эфир?
1: Да, да, да. Он такой
0: Андрей,
1: был...
0: Андрей, ну, неприлично самому себя хвалить.
1: А я, кстати, хочу похвалить. Мы добавим немножечко в это, давайте, вот таких ритмов в завершение нашего утреннего шоу.
0: А, то есть ты все-таки хочешь так на клубяку немножечко.
1: Хочу что-нибудь испортить, ребятки. Все, всем отличных выходных. Все.
0: Танцуем вместе.
1: Пока.
0: Пока.

сегодня отмечается Международный день семьи, также Международный день климата, день климатолога, день деревьев даже в Индии. И еще так вот чисто вскользь скажу, что сегодня день принесить кому-нибудь цветы. День принесите кому-нибудь цветы. Девочки, я все правильно сделала?

0: Ой, сегодня хочется утонуть, утонуть в музыке, утонуть в пятницу и просто кайфовать от этого классного, солнечного, наконец-то, весеннего дня. И впереди много музыки под это настроение. Release the pressure от Calvin Harris очень скоро. А также Look, не очень хорошо, от Элли Оукс очень скоро.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра.

0: часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Zinos izzināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.

Фрешбургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Чикен Макнаггетс по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо.

0: градусов. Ветер слабый, восточный, юго-восточный. На данный момент столица плюс 16.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

запланированы на предстоящие выходные? Если нет, если у вас там смены, то, ну, что я могу вам сказать? Оставайтесь ТОП-радио, и вам будет немного легче, потому что музыки у нас предостаточно для каждого слушателя. Привет!

0: услышим сразу же после рекламы.
1: В этой группе «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр.

0: Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Лай лайма дави нашим смирклис клюст вел салдакс. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
7: Только 3 дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция ZIP-ZIP-ZIP. Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики, а также скидки от 40% на определенные продукты Провизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ ЛВ. Номер лотереи 8947.

комик в какой-то момент прозвучивал Шрека, сказал: нет, Шрек должен говорить по-другому. После этого практически вся озвучка персонажа была записана заново, уже с шотландским акцентом. Именно так он почувствовал Шрека, и оказалось, что это было правильное решение, потому что

15.00. Ну а после меня Сергей Литвинов. Потом Никита Матвеев. Демьян также сменит Никиту. Ну а потом уже, да, топ-20 Иро. Дэнсфлор. И очень классно можете сегодня не выключать топ-радио. Список, программа длинная, хорошая.

0: Liberty Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трусики звездам? Это серьезное дело.
2: Собираешься использовать, чтобы это было более...
1: Я хотела тоже спросить.
2: Да, это важно
1: как-то?
2: Или
1: мне
2: нет?
1: Нужно их перед концертом.
2: Надо поносить,
1: наверное. Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Поэтому придется купить
1: трусы.
2: Новые. Может, кастинг устроим?
1: Ну, я не знаю.
2: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени-Кравица трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Побудь с 7 до 10.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
9: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
0: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
9: Метрополы. Видеть и увидеть.
10: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
11: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
12: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
11: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив. 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: радиослушатели. Пятница, солнце, тепло, хорошо. Чемпионат мира по хоккею стартует. Мы в Латвии обожаем хоккей. Мы обожаем его больше, чем несмотря на то, что есть в мире спорт номер один, и это футбол. Но для нас хоккей. Футбол тоже будет, и о нем тоже будем говорить, но все-таки в первую очередь будем говорить о хоккее. Здравствуйте!
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

1 фільму. The Jacket. Lose My Mind. Да, прекрасная погода, отлично. Проходит пятница, надеюсь, что не только у меня, но и у вас. А если вдруг что-то где-то как-то, мы будем вас поддерживать музыкой. У нас рубрика не звучит. Лукас Эстрада и Франк Уокер «Bad Town» появляются в эфире.

Это не новая композиция, но отлично подходит нам по формату. Лукас Эстрада, мастер легкого и солнечного дэнс-поп звучания. Фрэнк Уокер, канадский продюсер, который уверенно закрепился на мировой электронной сцене благодаря мелодичным трекам и миллионам стримов. Bad Town, мы послушаем трек «История про место, из которого хочется сбежать». Но чувства все равно продолжают держать. Песня про воспоминания, токсичную привязанность и попытку вырваться из прошлого. Прямо сейчас на следующие сколько? 2,5 минуты для вашего солнечного пятничного настроения. Поехали!

0: Малыш не спит только тогда, когда он смотрит хоккей из Америки, Национальная хоккейная лига. Все вокруг хоккея начинает крутиться, но топом. И нам удобное время, кстати, чемпионат мира. Если, конечно, кому-то вечером не надо работать. Как, например, мне. Топ-20. Тестостерон и малыш. Седьмая строчка.
1: Седьмая позиция.
0: С 12-й поднимаются ребята и 11-я неделя в нашем чарте. Мы с вами на 2 года назад возвращаемся и видим... Switch Disco. Sleep Tonight. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist and... 4 недели в топе. Baby, I'm so bad, I'm a real temptation. И что самое интересное? You wanna touch it, don't wanna rush it, know where to hide it. I know it's on your mind. Как и малыш, с 12 на 7, 2 года назад.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: I'm chasing paradise with you.
1: Отличная коллаборация от Kygo и One Republic, Chasing Paradise. Впереди вас ждет еще одна классная коллаборация, которая оказалась в ТОП-20 ТОП-радио и достигла первой строчки. Это было где-то два года назад. В итоге этот трек стал третьим за весь календарный год. Скоро узнаете, о ком идет речь. В субботу днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также, возможно, гроза. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов, курсом будет прохладнее, плюс 4, плюс 8, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса. На Курзамском побережье сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории Латвии воздух прогреется выше 20 градусов.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня в пятницу днем солнце временами закрывают облака. Более облачная погода в восточной части страны. Местами в Курзаме пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а осадки ожидаются также у границы с Россией. Ветер слабый, воздух прогреется по Земгале 19-22 градуса, в Латгале, Курзаме и Видземе от 15 до 20 тепла. В Риге небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, юго-восточный, температура воздуха в столице Латвии до 22 градусов тепла.
3: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бонет Типс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонет Типс АБЦ.

все, начинаем уже с сегодняшнего дня на Топ-радио усиленно говорить о хоккее, чемпионате мира. Сначала Национальная хоккейная лига. Монреаль Баффало 6-3 этой ночью. И Монреаль повели в серии до 4 побед 3-2. Вегас одолели Уток 5-1 и прошли эту серию 4-2. Теперь чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея представила первый рейтинг сильнейших команд на предстоящем чемпионате мира 26 года. По их мнению, самые сильные команды на этом чемпионате надо понимать, что это по бумаге. Канада на втором месте, хозяева этого чемпионата Швейцария, далее Финляндия. В топ-5 попадают сильнейших Швеция, США. Топ-10 Чехия, Германия, Словакия, Латвия, 9-я Дания замыкают лучшую десятку. Ну и с 11-го места по 16-е Австрия, Норвегия, Венгрия, Словения, Великобритания, Италия. Турнир пройдет в двух швейцарских городах. С сегодняшнего дня по последний день этого месяца. Кто сегодня играет? Мой прогноз. После этой песни.

Как же огненно начнется сегодня чемпионат мира Канада-Швеция. 17:20 по латвийскому времени. Сборная Канады и сборная Швеции скрестят не шпаги, а клюшки. Канада везет мощную атаку. В составе есть мастера НХЛ, чего стоят только Селебрини и Кросби. Команда быстрая, наглая, играя так, будто каждую смену кто-то пообещал им кубок Стэнли. Для них, для канадцев и американцев, это главный приз, даже не Олимпиада. Швеция традиционно делает ставку на систему, движение шайбы и дисциплину. Утре Крунер не всегда самый звездный состав, но они умеют душить, скажем так, соперника позиционно. Что ждать от этого матча сегодня? Первые два периода, возможно, будут осторожными, как это часто бывает на чемпионате мира в первом матче. Ну и шведы постараются закрыть центр площадки и сбить канадский темп. А он, как мы знаем, очень высокий, но проблема в том, что канадцы могут взорваться за две минуты и превратить, к примеру, счет 1-1 в 3-1. Так что ключевой фактор здесь большинство. И я думаю, что все-таки Канада может одержать победу где-нибудь со счетом 4-2. Финляндия, Германия. Это тоже интересный матч. Финляндия — это команда, которая умеет выигрывать матчи без фейерверков. Ну и Германия за последние годы превратилась из крепкого середняка в реальную опасную силу. Честно говоря, не слышал, чтобы в их составе был Драйзайтель. Ну, Олимпиада у него не удалась, я скажу так. У немцев есть тоже игроки из национальной хоккейной лиги. И очень организованный хоккей у них. В составе опытные форварды, мобильная оборона. И если Германия первой забьет сегодня финнам, интрига будет жить до сирены. Так что мой прогноз — все-таки финны возьмут верх 3-1. США и Швейцария. Хозяева сегодня играют в 21:20 против действующих чемпионов мира. Вот где может родиться сенсация. Американцы традиционно приезжают с молодыми, быстрыми и дерзкими игроками. Но Швейцария уже давно не темная лошадка. Это команда, которая умеет терпеть, ловить ошибки своего соперника и превращать мяч в такое, знаете, вязкое болото, где фаворит начинает злиться. Но они этим, собственно, пользуются. В США будут доминировать, скорее всего, и по скорости, и по броскам. Швейцарцы, во-первых, будут доминировать за счет того, что этот чемпионат у них проходит. Родные стены помогают, как мы знаем, да. Ну и будут ловить американцев на контратаках, скорее всего. И очень многое решит игра, конечно, вратарей. И предсказать здесь победителя я, честно говоря, вообще не берусь. Ну и еще один матч. Чехия-Дания. Сборная Чехии по хоккею всем известна. Одна из самых гармоничных сборных Европы. Играет достаточно красиво, даже без Ягора и Гашика. Дания — сборная такого, знаете, настроения. Чехи наверняка сразу заберут шайбу под контроль. Дания будет играть вторым номером и терпеть. Чехия должна уверенно брать свое в этом матче. Мой прогноз — 4-1 в пользу чехов. Ну и мы, наверное, поскольку завтра выходной и в автоклуб мы не будем говорить о хоккее, скажу, что Швейцария играет завтра против нашей сборной Латвии. Это будет их второй матч, у нас первый. И вот тут уже особая будет атмосфера, потому что Латвия на чемпионатах мира давно играет не только клюшками, но и сердцем. Швейцарцы подходят к этой игре в статусе, естественно, фаворитов, особенно учитывая то, что у нас очень сильно поменялся состав. Очень многие не будут играть, кто играл на Олимпиаде. Очень много молодых, 17-летнее дарование есть, 18-летнее. Я уже рассказывал об этом в дневном эфире. Латвии будет сложно, так как у нас много новых игроков. И сразу мы попадаем под мощный прессинг хозяев, которые, похоже, в этом году нацелились только на золото со своим составом. Если я не ошибаюсь, они даже совсем недавно сменили главного тренера, и это их не остановит. Что ж,

Кстати, от завтрашнего матча Латвия-Швейцария. Скорее всего, Швейцария сразу попробует забрать контроль шайбы и играть каким-то первым номером. Латвия будет искать, конечно же, свои шансы через быстрые контратаки. Они у нас очень неплохо удаются. Будем давить на пятачке. Дальние броски с подправлением. Это тоже наша фирменная фишка. И если Латвия забьет первый завтра, игра может стать очень нервной для хозяев поля и этого чемпионата. А вот если Швейцария быстро поведет в счете, они могут заморозить эту завтрашнюю игру против нашей сборной. И Латвия точно не будет таким, знаете, удобным соперником, даже если мы будем проигрывать по ходу матча. В общем, это будет плотный, эмоциональный, местами очень даже нервный хоккей, как для одних, так и для других. Я думаю, что мы к хоккею еще вернемся в моем эфире. Впереди у нас 2 часа. До встречи в новом часе.

0: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
0: Место номер 6.

0: Ну что, новый час, и мы перед тем, как узнаем, что за большой сегодня день отмечают в мире люди, причем этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций. Есть привет, добрый день, привет передайте ребятам из Германии, строителям бригады «Ух». Спасибо. Вам удачи и хороших, приятных объектов. Чтобы все получалось, все случалось. Сегодня день того, что невозможно заменить технологиями, купить или скачать. Международный день семьи. И да, действительно, праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций в 93-м году, чтобы обратить внимание на то, как меняется жизнь семей и с какими трудностями эти семьи сталкиваются. Семьи по всему миру... Их становится меньше. И во многих странах все чаще встречаются семьи из одного-двух детей. Free child вообще сейчас это прям очень сильно распространено. И несколько поколений живут отдельно. Совместные ужины. Вы помните про них еще? Они действительно важны. Исследования показывают, регулярное общение за одним столом укрепляет отношения, снижает уровень стресса у детей. Семья не всегда только родственники. Для многих людей ею становится друзья, партнеры и те, кто рядом в трудные моменты, как мы и Топ-Радио. Психологи отмечают, семье нужны внимание, время и умение разговаривать друг с другом. И да, семья — это место, где человека помнят, ждут, любят и готовы поддерживать в любой ситуации. Если у вас не так, это не семья, и надо, как ни прискорбно это говорить, менять что-то. И вообще, семья — это то место, где с тобой разделяют не только радостные моменты.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом Сергей Литвинов.

новая песня от Инна. Dream Out Loud. Скоро окажется в претендентах нашего ТОП-20. Буду ничего выдумывать, просто предложу в рубрике «Не звучит» попробовать новую песню Люси Чеботиной, которая получила название «Мотив преступления». Люси Чеботина – одна из самых ярких поп-артисток новой волны, появилась на свет 26 апреля 1997 года. Ну а настоящий прорыв случился, конечно же, после хита «Солнце Монако», который буквально захватил чарты, соцсети и радиоэфиры. На нашем радио он достаточно часто звучит. Мне нравится эта песня, Вики Виктории нравится эта песня, не знаю, как остальным ребятам. Ее стиль – это современный поп с харизмой, легкая дерзость, можно услышать в каждой ее песне, наверное, потому что у нее стиль такое исполнение и голосы, ну и очень цепкие мелодии, как правило. Мотив преступления, что касается этой новой песни, которая еще ни разу не звучала на топ-радио, это песня про опасное притяжение и отношения, в которых чувства становятся почти запретными, как запретный плод. Здесь любовь показана как игра на грани, когда эмоции настолько сильны, что уже похожи на какой-то даже риск. Начинаем знакомиться. Впервые здесь на топ-радио «Мотив преступления» Люси Чеботина. Уже чувствуется, да, дерзость, о которой я сказал выше.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
2: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авоне, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Pro

0: строчка Walk Away Дэвид Гетта. 6 недель в нашем топе. Один из трех, кто сумел сохранить свою позицию в прошлом чарте. Уже через несколько часов стартует и чемпионат мира по хоккею, и топ-20. Но в отличие от чемпионата мира, мы вас приглашаем на один час. Я думаю, что можно найти один час для наших...
1: Место номер 8.
2: 8-е.
0: Для наших переживаний музыкальных. А мы с вами вот так весело возвращаемся на... 2 года назад. Тогда на 8-м месте у нас оказалась новинка в 2024 году. And the one Pedro.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: В субботу днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также возможна гроза. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов, курсом будет прохладнее, плюс 4, плюс 8, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса. На Курзамском побережье сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории Латвии воздух прогреется выше 20 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в пятницу днем солнце временами закрывают облака. Более облачная погода в восточной части страны. Местами в Курзаме пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, а осадки ожидаются также у границы с Россией. Ветер слабый, воздух прогреется по Земгале 19-22 градуса, в Латгале, Курзаме и Видземе от 15 до 20 тепла. В Риге небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, юго-восточный, температура воздуха в столице Латвии до 22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Я думаю, мы успеем обсудить две темы в этом часе. Оказывается, новые автомобили признаны опасными для здоровья в жару. Но прямо сейчас, похоже, у нас в стране есть вечная любовь, и это не только к даче и шашлыкам. Шашлыками вновь запахнет, и в эти выходные все-таки более-менее хорошая будет у нас погода. Все больше жителей выбирают подержанные автомобили и особенно немецкую классику на колесах. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировали более 9000 подержанных легковушек. Это на 3% больше, чем год назад. И абсолютный лидер здесь, конечно же, BMW. BMW. Почти каждая пятая зарегистрированная машина была именно этой марки. Причем интерес к подержанным BMW вырос сразу на 10%. На втором месте Audi, рост почти 25%. Volkswagen удерживает третью строчку, а вот Volvo неожиданно немного сдала позиции. Замыкает пятерку Mercedes-Benz. Мерсов тоже стали покупать заметно чаще, но все-таки не номер один, а номер пять. А вот рынок подержанного коммерческого транспорта слегка притормозил. Таких машин, я вижу, зарегистрировали почти на 9% меньше. Но и здесь лидером остается Volkswagen, за ним идут Renault и Ford. Что говорят эксперты? Эксперты говорят то, что люди все чаще делают ставку на проверенные временем автомобили, особенно на фоне высоких цен на новые машины. Ну а латвийская любовь к немецкому автопрому, кажется, вообще вне времени. Как хороший дизель шумит, но едет долго.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Согласно последним данным исследования, в процессе сборки машин, особенно пластиковых деталей интерьера, выделяются химические соединения. При определенной концентрации они становятся небезопасны для человека. Летом, когда салон прогревается на солнце, эти вещества начинают испаряться активнее. Особенно это касается свежих автомобилей. Самую серьезную угрозу среди них представляет формальдегид. При долгом воздействии он может вызывать рак. В эксперименте участвовало 5 машин разного возраста. Испытания проходили в специальной климатической камере, которая замеряла уровень загрязнителей внутри салона при разной температуре. Все образцы превысили норму летучих органических соединений. У 40-дневного «Гольф» концентрация углеводородов в воздухе оказалась 5 раз выше, чем у 200-дневного. При атмосферном режиме 23 градуса Цельсия показатели всех протестированных машин укладывались в допустимые рамки. Картина резко менялась при нагреве, например, когда автомобиль стоял под прямыми лучами солнца. Хорошая новость – включение системы вентиляции сразу серьезно снижало концентрацию. Исследователи дают простой совет владельцам свежих машин. Если в салоне есть подозрительный запах, перед поездкой стоит как следует проветрить его. Это существенно уменьшит количество вредных примесей в воздухе. Когда странный запах не исчезает спустя несколько недель, покупатель вправе письменно заявить о дефекте дилеру.

0: Ребята One Republic был на их концерте совсем недавно. Они гостили у нас в столице Латвии. Ждем с нетерпением обратно их возвращения на какой-нибудь Межи Парк, например, эстраду, чтобы на свежем воздухе послушать их прекрасную музыку, прекрасное настроение. Сегодня день, когда разговор идет не просто о погоде, а о будущем нашей планеты. Международный день климата, который напоминает изменения, происходящие с Землей. Это уже недалекий какой-то сценарий из фильмов, а реальность, которую замечают люди по всему миру. То есть это таяние ледников, аномальная жара, лесные пожары, экстремальные осадки, которых становится и в Латвии с каждым годом такое ощущение все больше и больше. Сейчас, наоборот, была засуха, которая тоже влияет на наш урожай, как минимум. Климат и погода, надо помнить, не одно и то же. Погода меняется каждый день, о которой мы рассказываем здесь на Топ-радио. А климат — это долгосрочные изменения за десятилетия. Во многих регионах мира ученые фиксируют уменьшение ледяных массивов и повышение уровня моря. Асфальт и плотная застройка, на которую я прямо сейчас смотрю в Плявниках, создают эффект теплового острова, особенно летом. И помню, когда я жил в Плявниках летом, в жару спастись можно было только через кондиционер, которого у меня не было. Теперь я живу в частном доме, вокруг густая растительность и много земли, и это очень помогает ночами, когда они тропические, не умирать. И последнее, если сортировка отходов вам кажется чьей-то прихотью и бизнесом, то может быть отчасти да, но нет. Даже маленькие действия все-таки имеют значение. То есть сортировка отходов, экономия энергии и озеленение территорий, которые сейчас занимаются в Плявниках. Еле-еле добрался на велосипеде, там раскопали. В общем, озеленение территории помогают снижать нагрузку на окружающую среду. Так что давайте, ребята, помнить, что Земля — это наш единственный дом, где у человечества пока еще есть прописка.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

мало кто знает, но за Cool Cat стоит Дитер Болан, один из лидеров Modern Talking. Please let me know. Еще я помню, в свое время нашел одну песню от этих ребят, но все знают именно только по одному вот этому треку этих Cool Cat. Рубрика «Не звучит последний выпуск на этой неделе». И у нас появляется в эфире ремейк на песню «Lost». Оригинальная версия принадлежит Роджер Ша. Именно он стоит за проектом «Sound Lingerie». И еще в конце 2000-х он сделал первую версию «Lost». Это все немножко поменяло даже музыкальный мир. Этот трек, он стал очень узнаваемый в мире транс и чиллаут электроники. Трек быстро стал классикой пляжной именно и сансет сцены. Его любили за атмосферу свободы, моря и бесконечного лета. Мы послушаем Sound Lounger и Zara Taylor Lost. Это ремейк. Что касается Зары, то она добавила песни какую-то, знаете, особую мечтательность, а новые версии, которые еще были выпущены на эту песню Lost и ремейки, помогли композиции вообще получить вторую жизнь уже для современной аудитории. Это не первый, я думаю, не последний ремейк на эту легендарную пляжную, солнечную, летнюю композицию. Lost — это история про потерянность в чувствах и одновременно про желание раствориться в моменте, что мы с вами прямо сейчас и будем делать на следующие три прекрасные музыкальные минуты.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трубочки звездам? Ты серьезно делаешь?
2: Хорошо использовать, чтобы это
1: я
2: было более...
1: Я хотела тоже спросить.
2: Да, это важно
1: как-то
2: или
1: мне
2: нет?
1: Нужно их перед концертом.
2: Надо
1: поносить,
2: их поносить,
1: наверное. Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Поэтому
1: я
2: придется купить
1: трусы.
2: Новые. Может, кастинг устроим? Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи по улице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. По улице в ЗАБЦ.
4: Я Патрик! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
8: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
6: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
7: Автостопом.
8: Включи среду на полную мощность.
9: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
10: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становится все хитрее, придумывая новые схемы.
6: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай ТОП-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздиншем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
10: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в ТОП-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
8: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
11: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
12: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
11: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
8: Самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

Вам он еще не надоел, этот трек? Сегодня с 7 до 8 узнаем. Гордо Рейнер Зоновелт, Локо-Локо. 7 недель в нашем топе. Из них он 5 на первом месте. Остальные недели провел на втором месте. Ниже второго места этот трек еще не видел места в нашем хит-параде. Фантастическая у него получается музыкальная Локо-Локо-хватка. Но когда-нибудь это все-таки оборвется. Смотрим, что у нас было, получается, год назад. На этом месте остался Филатов и Карас, «Одинокий пассажир». Улетай.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: какие автомобильные марки самые популярные в мире? Свежее исследование об этом буду рассказывать вам через три трека. Прямо сейчас о погоде. Информация на день сегодняшний, а также на предстоящие выходные и даже на следующую неделю. Я надеюсь, что останется у меня немного времени. Мы еще немного поговорим о хоккее, о предстоящем чемпионате мира по хоккею. Возможно, я это сделаю не один. Субботу днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также, возможно, гроза. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов. В Курзаме будет прохладнее, плюс 4, плюс 8. А днем воздух прогреется до 16-21 градуса. На Курзамском побережье сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории Латвии воздух прогреется выше 20 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в пятницу днем солнце временами закрывают облака. Более облачная погода в восточной части страны. Местами в Курзаме пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а осадки ожидаются также у границы с Россией. Ветер слабый, воздух прогреется по Земгале 19-22 градуса, в Латгале, Курзаме и Видземе от 15 до 20 тепла. В Риге небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, юго-восточный, температура воздуха в столице Латвии до 22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Мировой авторынок остается полем битвы глобальных гигантов и локальных производителей от Toyota до Build Your Dreams. Свежее исследование показывает, какие автомобильные марки самые популярные в 61 стране мира. Хотя Toyota доминирует в Северной Америке, в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, многие государства сохраняют верность национальным автопроизводителям. Toyota продолжает укреплять статус мирового лидера.

25 странах от Северной Америки до Ближнего Востока, а также в ряде европейских и африканских государств. Марка лидирует на столь разных рынках, как США, Япония, Саудовская Аравия и ЮАР. Столь широкое присутствие объясняется репутацией надежных, экономичных и долговечных машин, а также разветвленной дилерской сетью. В Европе позиции региональных игроков по-прежнему прочны. Например, Volkswagen остается самым продаваемым брендом в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании. Национальные особенности проявляются и в других странах. Во Франции лидирует Renault, в Италии Fiat, а чешские водители традиционно выбирают Шкоду. Давление международной конкуренции не мешает многим странам активно поддерживать собственный автопром. В Китае на фоне стремительного роста популярности электромобилей внутренним лидером стал Build Your Dreams.

Ну что, до встречи в 7 вечера. Это ТОП-20. Завтра автоклуб в 10 утра. Далее Никита Матвеев будет вместе с вами. Следующие два топ-эфирных часа. Ну а сегодня чемпионат мира по хоккею стартует в 17:20. Канада-Швеция, Финляндия-Германия. Два матча. 21:20 США-Швейцария-Чехия-Дания. Еще два матча. Завтра в 13:20 Великобритания-Австрия, в это же время Словакия-Норвегия, в 17:20 Венгрия-Финляндия, Италия будет проверять Канаду, может быть наоборот, может быть. В 21:20 еще два матча Словения-Чехия и в 21:20 Швейцария-Латвия. Первый наш матч, и сразу мы попадаем под хозяев этого чемпионата. Спасибо вам за внимание. Берегите себя, берегите природу. И оставайтесь вместе с нами. Мы никогда не прекращаем свою работу для вас. Впереди еще много интересного. До встречи!

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%. Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо.

красавица и электронище. Посмотрите на себя в зеркало, друзья, посмотрите. Посмотри на себя в зеркало, мой друг. Помни о том, что зеркало лжет. Человеческий глаз ловит свое отражение в зеркале, и ему кажется, будто копия стопроцентная. Отражение не... лжет, друзья, лжет. На самом деле ты гораздо лучше. Имею это в виду, для этого есть все предпосылки. Сегодня пятница, сегодня день, которого очень многие ждали. А те, которые работают не пятидневку, они все равно чувствуют энергию. Потому что мир — это как верхушка айсберга. Мы видим очевидное, а подводные течения, мы их уже интуитивно ловим, как лучшую волну, на которую вы настроены. Всем добрейшего дня, ребят. Всем добрейшего дня. У нас сегодня большие планы на пятницу.

Какой эмоциональный момент. Сегодня 15 мая. И прямо посередине этого месяца он начинает быть похож сам на себя. Одевайтесь по-весеннему, друзья. Эмоциональный интеллект на максимум. Скоро настанет и твое время. Ну а пока вот какие песни у нас впереди.

0: Делф из Яунс ЛВ.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в эту пятницу, 15 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Днем местами с прояснениями, без осадков. В столице днем ожидается солнечная погода, температура воздуха 17-20. Ветер слабый, восточный, юго-восточный. На данный момент в столице плюс 16 по шкале Цельсия.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: есть за эту рабочую неделю. Хочется всем закинуть на карточку, серьезно говорю. Давайте инвестировать в музыку. У нас с вами впереди такие жемчужины. Слушайте внимательно. Ага, хорош. Тукарасон, Пнао и The Warning. Включи музыку, там будет Филатов и Кэрос. Совсем-совсем скоро. Включи музыку. Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Совсем-совсем скоро. Будьте с нами всегда.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Volkswagen Festivals ir klāt. Tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

Мартин, симпатяга. Это для тебя музыка. На часах, друзья, цифры арабские. Посмотрите, посмотрите, время стремительно, пятничные вайбы. У нас продолжается дневная смена, что может быть лучше? Подумал о том, как вообще творческие идеи приходят человеку. Вот если, например, рядом поставить хоть 100 редакторов на планерку, они лучше этого метода.

Называется диссоциация. Возьмите белые листочки, запишите. Вам нужно просто соединить с максимально далеким по смыслу словом то, что нужно закреативить. Сейчас поясню. Следить за руками. Например, радиошоу. Давайте просто возьмем слово радиошоу и нечто максимально далекое от радио. Например, где все очень серьезные? Это налоговая, друзья. И вот уже рубрика, пожалуйста, 5 песен, которые нельзя включать вашему налоговому инспектору. Люди ни в коем случае не переключают станцию в таких случаях, поскольку это полезная информация. Ну а что, если все это взять, связать, например, пробки со словом медитация? Вывод будет такой, знаешь, ну типа тема для программы. Как, стоя в пробке, достичь просветления? И зовите вашего знакомого буддиста. Рейтинги будут заоблачные. Let's go!

Все принцессы, красавицы, умницы, замуж не торопитесь, если принца еще не нашли. Сегодня пятница, он обязательно появится. Ой, красавец какой, какой красавец.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Хайну. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Grillas sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Сталмец, давай.
9: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

новым часом, друзья, с новым часом. Надо плясать. Вот если вы сейчас, например, не за рулем, если ты где-нибудь ногами на земле и при этом не косолапенькой, возьми да потанцуй, что тебе стоит. Это по пятничному, друзья. Пишите, что на душе, это довольно важно. Обратная связь всегда у нас высоко ценится. А тем временем в эфире ТОП-радио новости музыки. А рэпер Дрейк решил, что это хорошая идея выпустить 3 альбома в один день. И сегодня он выпустил 3 альбома в один день. Скорости вокруг бешеные. Когда слушать все эти творения, непонятно. Поэтому ваш ведущий просто в Инстаграме написал ему одно слово. Графоман. На очереди у нас стол приветов. Здравствуйте, можно передать привет девочкам из El Mino Design. Хороших выходных, девочки. Видите, как выяснилось, можно. На самом деле вообще все можно, если это укладывается в рамки Уголовного кодекса.

Язык радиоведущего живет собственную жизнь. Ну, то есть, обычно говорят, язык мой враг мой, но этот вообще неплохо зарабатывает. Разблокировал WhatsApp, произнес слово «стол заказов», и сразу же шквал приветов хлынул сюда, в эту эфирную мастерскую. Оба сейчас прочитаю. Двум маленьким балеринам Ники и Николь привет просят передать. Едут зажигать. Ну, я надеюсь, это фигура речи. В любом случае, держите от девчонок подальше баллон и зажигалку.

Знал ли мужчина по имени Франк Фариан, который создавал группу Бонни М, что его музыка так здорово будет на эти британские басы звучать? У нас впереди Мамоно.

0: августейший Дэвид Гуэта, друзья. На сей раз Walk Away. Все это ожидает вас в кратчайшей перспективе.
1: Rimi Zamocanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Sūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Siers Gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотек.

0: И на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Магазины «ЛАЦ» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Кто бросал трусики звездам? Ты серьезно делаешь?
5: Ты собираешься использовать, чтобы это
4: я
5: было более...
4: Я хотела тоже спросить.
5: Да, это
4: как
5: важно
4: мне
5: или нет?
4: Мне нужно их перед концертом.
5: Надо
4: поносить,
5: поносить,
4: наверное. Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
5: Да.
4: Понимаете?
5: Поэтому я придется купить новые. Может, кастинг устроим?
4: Ну, я не знаю.
5: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому
4: здесь
5: полетят
4: у меня...
5: в Ленинградце трусы из твоего гардероба.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Побудь с 7 до 10.
6: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
6: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

танцевальная версия большого хита. Классное название «Foster the People», согласны? Получается, семья такая по фамилии Фостер, а еще мы знаем, что они очень гуманные. Это как у Габриэля Гарси Маркеса в «100 годах одиночества». У нее там был персонажик, который путешествовал по разным городам. А еще у него была гитарочка. И он буквально за 2 песо, за какие-то очень-очень скромные деньги мог сочинить песню про ваше событие в жизни. Представьте, будто вот в лотерею выиграли. Кстати, давайте визуализировать такие вещи. Вот ты в лотерею выиграл, да? Я тебя поздравляю. Надо же как-то об этом соседнее село сообщить. Там родня твоя живет. Надо, чтобы они были в курсе, как у тебя дела идут. И вот, значит, мужчина по имени Франциско, человек, ну его так называли, он брал у тебя небольшие деньги, сочинял быстренько песню про то, как у тебя все хорошо, и с этим произведением шел в соседнее село. Это примерно как такой информационный, знаешь, музыкальный мицелий, с помощью которого мир может сообщать друг другу разные новости. В основном хорошие, плохих нам не надо, друзья. Всем тарологам большой привет!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу 15 мая в Латвии преимущественно облачная погода. Днем местами с прояснениями без осадков. В столице днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха плюс 17, плюс 20. Ветер слабый, восточный, юго-восточный. На данный момент столица уже солидная, около 20 градусов. Наслаждаемся, друзья.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: солнце, свети нам, солнце, свети нам всегда, всегда, всегда, всегда! Впереди у нас Sony Fodera и Crystal с песней My Loving. Exact и Katy Satellite. Новая, свежая, переизобретенная, не перебивай, Нюша, а также iSlow и Avio.
1: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties sen kāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

Сегодня праздник, друзья, сегодня День семьи. День семьи, причем самый что ни на есть международный. Это большое событие. Семья — это всегда самое главное, согласны? Сегодня как отметить? Ну, это логичный вопрос и еще более логичный ответ. Позвони, а еще лучше в гости заскочи к тем самым людям, которые вот помнишь, вот эта вот картоночка на рынке, ты брюки меришь, и мама рядом стоит, говорит, ну, жених. Ну, и весь базар тоже хором, ну, жених. Это вот те люди, которые говорили нам, подрастешь, поймешь. Ну вот, пожалуйста, мы подросли, как поняли все, да? А еще семья — это замечательные люди, благодаря которым мы с вами узнали о существовании открыток в WhatsApp. Почему бы не ответить, почему бы не алаверды? Отправляйте, поздравляйте, наслаждайтесь. Здорово, что есть любящие люди рядом.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Įstais laiks jaunam telefonam ir tagam.

0: izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bonnet Tips ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bonnet Tips ABC.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl.

Какая тебе на этих выходных удастся? Наконец-то уже в кои-то веки взять. Отменить все дела, которые возможно. И выспаться. Знаете, вот это приятное чувство, когда выходные не прошли мимо. Они не просто пролетают, они фланируют мимо тебя. Ну и не забывайте о том, что сегодня Всемирный день семьи. Праздник, который всем миром отмечаем, потому что ничего в жизни человека важнее, чем семья, нету. Это окончание часа. Мы с вами наконец-то провели 2 эфирных часа вместе. Спасибо большое. На следующей неделе немного демистифицируюсь. А пока спасибо за внимание. Берегите себя. Чао.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

сегодня планы. Синоптики нас не обманули, и солнце светит. Немного красивых облаков, много зелени, плюс 20 в среднем по Латвии. Возьмите телефон, напишите, поделитесь, как прошла неделя. В пятницу я у вас обычно спрашиваю, чего добились, что успели сделать, и, конечно же, какие у вас планы на эту замечательную пятницу. 2-5-0-30.

0: эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann.
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
4: Автостопом.
5: Включи среду на полную мощность.
6: Jā, vārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.ЛВ. Битте.

0: Медуза и Henry Camomile. Don't wanna go home. Какой же домой? Это пятница. В 7 часов вечера узнаем, на каком месте оказался этот трек на этой неделе. Ну а сейчас немного о погоде на этот вечер.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио о погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность с прояснениями, без осадков. Северо-восточный ветер слабый. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 12 до 16 градусов. Латгала 14-17. В Земгале, Витима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13 и местами до 17 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Вечерний драйв.

French Montana, Ever Since You Left Me. 17:36 на часах уже. Сегодня встречаемся с подругами, давно не виделись, планируем, как обычно, ненадолго, но все

Вы понимаете, что так не бывает, пишет Марина. Какие у вас планы на эту пятницу? Кстати, если есть актуальная дорожная информация, сообщайте. 2-5-0-37. Эдом Богачелли и Эдвард Майо продолжат. Not too late. Еще не поздно. Едем дальше. Всем отличной пятницы. Это вечерний драйв.

просыпается не только весна, но и артисты. Новиночка от Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Ну, возможно, песню про песню Phoenix послушаем. 2-5-0.

Вечер. У кого-то начинается долгожданный отпуск. Мы вас поздравляем. Даже вот. Ребят, похлопайте, пожалуйста. Вот, аплодисменты вам и, в принципе, всем, у кого начинается отпуск.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Островном мосту от Луца в Салат улице Телс. Также густво земгла гатвы от Ирицы до Бривибас на Венебас гатвы от Коку до Улманя гатвы. Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Также на Муксалас в сторону Муксальского круга и Калнсема от Балжа до Трейльню движение затруднено. Телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Purple Disco Machine, Honey Boy. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит.

0: платят своим клиентам.
1: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Кто бросал трусики звездам? Ты серьезно делаешь?
4: Брошу использовать, чтобы это
3: я
4: было более...
3: Я хотела тоже спросить. Да, это важно как-то или мне нет? Нужно их перед концертом.
4: Надо бы их поносить.
3: Наверное, я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
4: Да.
3: Понимаете?
4: Поэтому придется купить трусы. Новые. Может, кастинг устроим?
3: Ну, я не знаю.
4: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Ленинградце трусы из твоего гардероба.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
5: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
6: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
7: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
6: Un kā tas jālieto?
7: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мед, сдавай.
10: Lielakcija Veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksima.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии переменная облачность, местами возможны осадки, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 14 местами до 18 градусов, Латгале 19-21, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 местами до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Бонд уже спасал мир.
1: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
0: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
0: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация о пробке в Риге на Юрмалас-Гатве от Слокас до Дзирцема, на Лепес от Марупес до Аткута с Густава, Земгла-Гатве от Ерицю до Бривибас пробка, также на Брунинек от Бривибас до Валдемара движение затруднено и на Калнцем от Балуш до Дрельню пробка. Телефон для дорожной информации 250-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

rdvehicles.lv, а огромный выбор товаров для вашего сада. Роботы, газонокосилки, пилы, садовая техника, инструменты и мебель. Все для вашего идеального участка. Бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Так что выбирайте и заказывайте на rdvehicles.lv.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

второй попытки не смог пройти к нам в топ-20. Ну что ж, даем ему второй шанс и последний. Здравствуйте, мы начинаем топ-20 топ-радио. Спасибо за голосование на сайте и на телеграм-канале топ-радио. Только хорошие новости, отличная. За окном у нас погода. Супер время для того, чтобы на свежем воздухе послушать результаты вашего голосования в топ-20 топ-радио. Давайте вспомним лучшую пятерку, которая у нас была неделю.

0: Zivert Bank, самый опытный участник топ-5, 13 недель в чарте, это уже показатель настоящего народного хита, да, трек уже не так агрессивно растет, но у него очень стабильная база слушателей.
1: Место номер 4, 4-е.
0: Иверекса Faithless New Religion после долгожданного первого места трек резко просился первого места на 4-е. Теперь начинается самое интересное. Это было короткое чемпионство или песня еще готова вернуться? Узнаем сегодня.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Пилатов и Карас, включи музыку. 2 недели подряд на 3-м месте. Самый стабильный участник верхушки прямо сейчас звучит. Без резких скачков пока, без падения. Трек просто уверенно держится рядом с лидерами. Но пора бы начинать побеждать.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Одинокий голубь Диджи Жуков, главный претендент на сенсацию недели. Трек очень быстро взлетел благодаря эффекту ностальгии и сильной реакции наших радиослушателей. Сейчас он уже на 2-м месте и выглядит как песня, у которой есть абсолютно все для штурма вершины уже этим вечером. Через несколько минут это может произойти. Шансы на победу очень высокие. Гордо Рейнер Зона Велт Локо Локо. 7 недель в чарте. Трек и все еще наверху. Это уже не просто хит, настоящий топ-радио-монстр сезона. Главный вопрос уже не неделя, а года. А поборется ли он за победу в годовом хит-параде? Что, как обычно состоится у нас в декабре.

0: хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.
1: Маршмелло Феникс, претендент номер 2 в наш ТОП-20. Первая неделя. После этого мы с вами узнаем статистику этого выпуска и начнем ТОП-20. А также узнаем, кто покинул нас.

сразу 11 треков наверх у нас идет, но при этом нет мега взлетов. Максимум плюс 4-6 треков идут вниз сегодня вечером. Кто-то аж на целых 10 строчек, одна песня на месте. У нас две новинки. Соответственно, два трека нас покидают. Вылетает Miles Away, Offenbach, который когда-то стартовал у нас на первом месте. Лучший его месяц этого трека. Это... перепроверил и вижу, что лучший месяц у этого трека — март.

0: Результаты были неплохие. Одно первое место, одно второе, седьмое, восьмое, дважды девятое и один раз десятое. Долгожитель. I Run Heaven. Также покидает наш хит-парад. Кстати, Offenbach тоже долго были вместе с нами в нашем чарте. Offenbach 12 недель, Heaven 17. И что самое интересное, за 17 недель трек ни разу не оказался в первой десятке. Дошел максимум только до 12 места. Как же так?
1: Двадцатка самых популярных хитов поп-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
0: Самый крупный и крутой регресс недели принадлежит этому треку Don Diablo Go Home with a Stranger. Вниз на 10. 5 недель в топе, выше места 6.

0: Если смотреть на всю картину, сегодня вечером нас может ждать один из самых напряженных финалов за последние недели в нашем ТОП-20, потому что впервые за долгое время у вершины сразу несколько треков, которые реально готовы стать номером один, и Лока-Лока пора бы уже уступить. Ну, посмотрим. Но вот этим свежакам пока удачи не видать, не сильно-то она им эту удачу улыбается. Возможно, они готовят суперплан какой-то тут внизу, находясь. Посмотрим. Ну, а пока Кайго и That When You Know. Всего лишь плюс одна строчка. Три недели в топе. Высшее место 15-е. Тоже три недели в нашем топе. Майк Познер, I Took a Pill in Ibiza. Здесь нет прогресса, здесь, наоборот, такой существенный регресс. Минус 9 за неделю.
1: Место номер 18. 18-е.
0: Посмотрим, может быть, через неделю действительно по-музыкальному классно отпружинит наверх снизу, потому что надо уходить, иначе тут вот красная черта вылета, а претенденты не дремлют.

0: Обращаемся к Кунгс, он мастер таких треков. Galaxy плюс две позиции, две недели в нашем топе. Далее мы идем и видим еще один подъем плюс две строчки. Но только уже у большого ветерана. Трек тоже солнечный, который в нашем топе два раза.
1: Место номер 16.
2: 16.
0: Был номером один. Это Армин Ван Бюрен и Sun Shines On Me. Тоже плюс две строчки. 16-я позиция. Ну а прямо сейчас мы переходим к 15-му месту. В нашем чарте новая мощная заявка от настоящих титанов электронной сцены. И это Армин Ван Бюрен еще раз. Вместе с Арджи и Марло Рекс «Like a Child» с первой попытки пробиваются к нам в топ-20. 15 место. Новинка недели. И это тот самый случай, когда трек приходит в топ уже с большим именем и серьезным ожиданием. Армин Ван Бюрен — это настоящая легенда трансовой музыки. Пятикратный диджей номер один в диджей Топ-100, да, и он причем это сделал, по-моему, я сейчас вот вспоминаю, подряд, 5 лет подряд он был лучший. Один из самых влиятельных диджеев мира, он создатель шоу State of Trance, которое слушают миллионы людей по всему миру. Он уже более 20 лет остается в элите электронной сцены, при этом постоянно экспериментирует со звуком, я думаю, вы заметили. Что касается тех, кто его сопровождает в этом треке, то это Арджи Грей, продюсер, который сейчас очень мощно вырос и на Tomorrowland, и бизнес-сетах, и главных европейских фестивалях играют его треки. За последние 2 года Арджи стал одним из самых востребованных имен в Underground и Melodic Dance. Что касается Марло Лекс, то он отвечает здесь за вокал. Это молодой вокалист с атмосферным эмоциональным голосом, который идеально лег на этот трек. Ну и песня про чувство свободы и эмоции без каких-либо фильтров. Быстро трек этот попал в крупные дэнс-плейлисты Spotify. Его часто играют на фестивалях. Мой прогноз. Здесь очень важную роль играет, опять же таки, имя, первое имя Армин Ван Бюрен. И минимум десятка будет. Минимум десятка. Если слушатели поймают настроение этого трека, вполне возможно, что он даже зайдет в топ-5. Насчет победы пока помолчу.

0: 14 место на топ-радио. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Save Me Tonight. Они делают маленький, но важный шаг вверх. Плюс одна позиция, пока это их высшее достижение за 6 недель, что они у нас. И для трека с таким названием это очень символично. Save Me Tonight, словно просьба спасти этот вечер, удержать момент, не дать ему исчезнуть. И похоже, вы, наши радиослушатели, действительно решили сохранить эту песню в игре еще как минимум на одну неделю, на 7 дней.
1: 13-я позиция.
0: Superfly, Stronger Than Before. И вот теперь название это начинает звучать особенно правильно. После падения сложных недель трек не исчез. Наоборот, понемногу возвращается к нам наверх. Вторую неделю подряд он прогрессирует. Как будто песня действительно становится сильнее, чем прежде. Без резких каких-то рывков, но очень уверенно. Плюс одна строчка, 7 недель в топе.

0: Место номер 12. 12.
1: В очередной раз малыша потеряли. Тестостерон вылетает из первой десятки. 7 на 12. 12 недель в топе. Бывший вице-лидер сегодня вниз на 5.

0: Left to Right, третий из четырех претендентов в наш топ-20. Пока что без номера, без номерка. Но вы можете это сделать, голосуя в следующие 7 дней. Мы не могли пройти мимо Роя, потому что предыдущий их первый трек, который попал к нам в топ-20, несколько раз побеждал. Это Cruise. У нас впереди первая десятка. Там нас ждет одна новинка, самая высокая, и два возвращения в топ-10.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. Десятое.
0: Don't Wanna Go Home и Медуза возвращается в первую десятку, но вновь упирается в свой личный потолок. Выше 10-го места этот трек пока у нас за 4 недели, что проводит в топе, не поднимался. И сегодня плюс 3 строчки и вновь 10-е.

0: Это Tiësto и Beautiful Places, чемпион по третьему месту в этом году, по крайней мере, точно. 4 недели он был подряд у нас на третьем месте, потом начал скатываться, и вот после третьего места 8 место достигал, 10 места, сейчас 9-е получается, да? Да, точно. И 6-е. Сегодня вниз на 3. 9 недель в топе.
1: Место номер 8.
2: 8-е.
0: Возвращается в топ-10 Кайго и Say My Love. Высшее место 6. Сегодня +4.

0: Вторая песня в нашем чарте Дэвид Гетта «Walk Away». Шестое место выше. Сегодня делает мини, но все-таки прогресс. Плюс одна строчка, 7 недель в нашем чарте.
1: Место номер 6. Шестая.
0: Вот и все. Закончилась эта история. Ну, по крайней мере, на время. Вниз на 3 с пьедестала почета. Пилатов Карас, включи музыку. 5 недель в нашем топе. Пока что за пределами лучшей пятерки.

0: Поветрие группы «Доктор Клоун» приглашает.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst.

Даем шанс пройти к нам в топ-20 новые песни от Леди Гага и Доучи «Runaway». Первая попытка пробиться к нам. А вот и лучшая пятерка. Мы ее открываем с самой большой, самой высокой новинки недели. Это уже заявка совсем другого масштаба. У нас здесь появляется Зиверт и композиция «Газ». Это очень сильный старт, я вам скажу, без раскачки. Сразу в топ-5. Зиверт — одна из главных поп-звезд русскоязычной сцены последних лет. Настоящий прорыв случился после хита «Все его знают» «Life», который звучал буквально везде. Что касается «Газ», это про движение вперед без тормозов. Мазов. Старт с пятого места — это уже показатели потенциального суперхита. Ну, а учитывая имя Зиверт и последний успех трека «Банк», который дошел дважды до первого места у нас в хит-параде, у этого трека есть все шансы попасть в топ-3 уже через 7 дней и вполне возможно побороться за первое место. Тем более «Лока-Лока» уже 8 недель в нашем топе, и вполне возможно слушатель наелся этим суперхитом этой весны. Посмотрим. Забавно другое дело в том, что оба музыканта сегодня, которые пришли к нам в топ-20 с новыми треками, приземлились аккуратно рядышком к своим другим хитам. Армин ван Бюрен — 16 и 15 места. Зиверт — номер 5 и номер 4.

0: У нас заметно посвежел топ-20. Совсем недавно у нас была половина ветеранов, то есть треки, которые дошли до 10 и более недель. Сейчас у нас только таких трое. Армин Ван Бюрен, 17 недель. Тестостерон, 12 недель. И вот Айс Гергард из Иверт Банка, 14 недель. Только три ветерана. Плюс одна строчка. Бывший лидер. Вот это хватка. Писал почетно у нас на носу. Мы потеряли Филатов и Гарреса, но зато приобрели Бибер Рекса, Faithless New Religion. Этот трек спустя неделю возвращается в топ-3 и включается в очередную борьбу за золото. Тут радио «Одинокий голубь» и «Локо Локо» и так уже здесь были. И вот сейчас начинается самое интересное.
1: Очередной милый котенок.
0: Это самый момент, когда до вершины остаются считанные шаги. Неделю назад все выглядело почти как идеальный сценарий для большого финала. На первом месте «Локо Локо», главный клубный хит последних недель, машина, которая почти не знает поражений, ну, если судить по результатам в нашем топе. Сразу за ним Диджи Жуков и «Одинокий голубь». Трек, который взлетел слишком быстро, чтобы его можно было игнорировать. И сегодня в топ-3 возвращается «New Religion», песня, которая уже была номером 1, но потом резко потеряла лидерство с 1 на 4. Сегодня возвращается в топ-3. Итак, кто сдался первым из этой тройки? Безумная энергия «Локо-Локо» прохудилась. Ностальгия и эмоции «Одинокого голубя». Голубь упал. Или «New Religion» смог найти силы только вернуться в топ-3, но не выше.
2: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Только вернуться в топ-3, но не выше. Плюс одна строчка. 6 недель в топе.

Ну вот и все, остаются двое. Развязка близка, и мы узнаем уже через несколько секунд лидера. Песня «Лока-Лока» была бита двумя хитами. Сначала это удалось вот этому треку. Superfly, Stronger Than Before. Сейчас они лишь 13-е. BB Rexha, Headless New Religion смогли тоже дожать в свое время Loco-Loco. Спустя три подряд поражения взяли все-таки золото, но потом Loco-Loco вернулись. И сегодня у Loco-Loco новый соперник, третий, возможно, губитель. Вот вопрос, мог ли голубь одинокий за неделю возмужать? Смог ли превратиться в гордого орла? Смог ли найти силы и вашу поддержку? И долететь все-таки до первого места. Ответ

0: Но что самое интересное, несмотря на новоиспеченного победителя, все равно больше внимания приковано к именно этому треку «Loco Loco», потому что за 8 недель в топе этот хит не опускался ни разу ниже второго места. 3 раза номер 2, 5 раз номер 1. Это явно заявка на победу в годовом хит-параде. Но год, не сказал бы, что только начинается, но еще очень долго до итогов года.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Поэтому вполне возможно, что железной хваткой будет обладать и этот трек «Одинокий голубь». И тоже несколько недель проведет на первом месте и долго не будет сползать с пьедестала почета. И тогда может побороться тоже в годовом хит-параде.

0: три недели в нашем топе. Диджи Жуков, впервые номер один, «Одинокий голубь». Результаты. Первое место, второе, пятое и четвертое. Какое? Еще здесь в этой таблице не оказалось третье. Мы желаем все-таки через неделю повторить успех. Далее Dance Floor, я Александр Попов. Вечер музыкальный, топ-радио только продолжается. И даже, я скажу, самое зажигательное еще впереди. Спасибо за внимание. Продолжаем голосовать. И записи слушайте на topradio.lv, раздел «Архив». Хороших вам выходных.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.